весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

вот обратите внимание, друзья, тема путешествий у нас в ночи так вот музыкально продвигается. К чему бы это? Eruption на Retro FM и их версия билета в один конец в 3 часа и 20 минут. Очень динамично, очень драйвово и, наверное, жизненно для кого-то. Меня зовут Андрей Мореев. Всем-всем-всем желаю доброй пока что еще ночи. Скоро Джордж Харрисон, Танит Тикарама, Ирина Аллегрова на Ретро FM.

сколько драйва, сколько энергии, сколько жизненной силы в этой простой, но совершенно потрясающей, очаровательной песне. Джордж Харрисон на Ретро FM, 3 часа и 35 минут. Дальше Евгений Белоусов, Альфавиль и Лу Бега. Друзья, будьте рядом, это Ретро FM.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола, когда однажды ты пришла. И я свечу не загасил, хоть было поздно. Как наводнение, как поток, все эти слезы, а потом

А давайте, друзья, расценивать это как сигнал к отправлению утреннего экспресса. И отправление это состоится уже буквально через 11 минут. Почти 3:50 в столице, а это означает, что пора готовиться к увлекательному путешествию. Ровно в 4:00 стартует утренний экспресс, начнется наше путешествие в направлении доброго и бодрого утра. Ретро-ФМ, утренний экспресс, совсем скоро начнет свой путь.

0: утренний экспресс, друзья, это утро безо всякого риска в разных стилях, жанрах и направлениях, где главным является одно – ваше хорошее настроение с утра пораньше. Дуэт «Кармен» на «Ретро-ФМ» 4 часа и 6 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго утра. И давайте посмотрим, каков этот день будет с точки зрения астрологии.
1: Гороскоп на «Ретро-ФМ». Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 6 октября, вторник. В любой ситуации можно найти положительные стороны. Не поспоришь. Овны, порадуйте себя и уделите время чему-то приятному. Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Настало время решить этот вопрос. Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением. Раки. Приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно. Львы. Не форсируйте события и не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки. Девы. Подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом уже действовать. Весы. Общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения. Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня. Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий. Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям. Водолеи. Прислушивайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях. Ну и рыбы. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну и теперь несколько слов о том, что интересного и прекрасного ожидает нас в лучшем утреннем экспрессе, который может только придумать человечество. Итак, друзья, с гороскопом уже ознакомились, впереди ждет встреча с ежедневником, полистаем где-то вдумчиво, где-то весело. Узнаем, что интересного в этот день происходило. Ну и, конечно же, начиная со следующего часа, начнет свою работу рубрика «Позитив», в которой я призываю вас делиться всем хорошим. А автору самого позитивного сообщения достанется тостер. Ну, поехали!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну вот и мы с вами, друзья, тоже встретились. Настало время, конкретнее 4:30. Самое подходящее время для того, чтобы полистать ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре 6-е, месяц 10-й, год 2026-й. Вторник. Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний. Этот международный экологический праздник был учрежден в 1979 году с целью привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля, то есть нашей с вами планеты. По традиции, в этот день по всему миру проводятся различные просветительские мероприятия, выставки, съезды, семинары. День рождения сегодня отмечает советский актер театра и кино, народный артист Литовской ССР Йозас Будрайтис. За свою творческую карьеру он заслужил любовь зрителей и уважение коллег. Поклонницы забрасывали его письмами с признаниями в любви. На его счету роли в таких фильмах, как «Служили два товарища», «Опасный возраст», «Подранки», «Блокада», «С тобой и без тебя», «Возвращение с орбиты», «Классик» и других. 6 октября в 1927 году состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза», ну или «Джазовый певец». С этого момента началась эра звукового кино. Картина имела огромный успех и принесла новоиспеченной компании Warner Brothers прибыль в 3,5 миллиона долларов, баснословную для тех времен. По мнению многих историков, прокат музыкального фильма «Певец джаза» убедительно показал, что звуковое кино возможно и что более чем 30-летний период великого немого близится к завершению. В России звуковой кинозал впервые открылся в октябре 1929 года на Невском проспекте в Ленинграде. Сегодня День российского страховщика, профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере страхования. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 6 октября в 1921 году, 105 лет назад, начал свою деятельность Госстрах РСФСР. На сегодняшний день страхование является важным сектором как мировой, так и национальной финансовой системы. А в России на данном рынке услуг работает более 400 компаний и фирм, которые имеют филиалы во многих городах страны. И всех причастных к этому профпразднику мы сегодня поздравляем!
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

Но утренний экспресс не останавливается ни на минуточку, ни на секундочку. Мчится неудержимо вперед. И доброе утро, оно уж не за горами, расцветет где-то часа через два. Сандра на Ретро-ФМ, 4 часа и 35 минут. Скоро услышим Милен Фармер, Бонни М и Жанну Рождественскую.

0: утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Навстречу новому дню.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость?

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

4 часа и почти 50 минут в столице. Это Милен Фармер на Ретро-ФМ в качестве музыкального сопровождения нашего невероятно быстро мчащегося утреннего экспресса. Друзья, надеюсь, ваше пробуждение проходит в гуманном режиме. Никто, как говорится, не пострадал. И если даже пробуждение произошло насильно, все-таки потом все нормализуется.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро!

0: Мы держим путь в сторону утра, причем не простого, а доброго. 5 часов в столице, просыпаемся.
1: Утренний экспресс
2: на Ретро-ФМ.

0: Нет, друзья, еще неоднократно выйдет зайчик погулять, но в том смысле, что все продолжается, и утренний экспресс мчится. 5:06 в столице, веселые ребята на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев, впереди у нас гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 6 октября, на календаре вторник. В любой ситуации можно найти положительные стороны. Овны, порадуйте себя и уделите время чему-то приятному. Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Настало время решить этот вопрос. Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением. Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно. Львы, не форсируйте события и не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки. Девы, подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать. Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения. Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня. Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий. Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям. Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях. Рыбы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Експрес. Позитив. На Ретро FM.
1: Да, друзья, настало то самое время, когда можно и нужно делиться, хвалиться, не постесняюсь этого слова, даже хвастаться тем хорошим, что в вашей жизни присутствует, или же запланировано, или же вы твердо уверены, что вот еще немного, и это хорошее произойдет. Короче говоря, все, что позитивное к нам приходит, прилетает, приплывает, давайте, не стесняйтесь, обнародуйте. Будем рады услышать все это дело и порадоваться, конечно же, за вас. Мало ли что, достигли вы чего-то хорошего, там, на права сдали, допустим, ребенок родился, квартиру семья получила или купила. Короче говоря, давайте, пишите позитивные новости, они очень-очень нужны этому миру. Автору самого позитивного сообщения от Retro FM достанется тостер для того, чтобы мир вокруг вас, уважаемый автор, стал еще более позитивным. Так что с нетерпением жду ваших сообщений в наш канал в Максе и с удовольствием буду эти сообщения читать. Андрей Мареев, Ретро FM, Утренний Экспресс, рубрика «Позитив». Поехали!
0: Позитив на Ретро FM.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
0: По будням с 4 до 7.

0: Вот проснулся человек с утра пораньше, а конкретно в 5:30, и ему вот такое наикрасивейшее невероятной нежности в уши. Здорово же, правда? Тот Кутуньо на Ретро-ФМ. Всем желаю доброго утра, друзья, и давайте полистаем ежедневник, раз уж ко времени пришлось.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, 6 октября, год 2026, на календаре вторник. В этот день, в 1889 году, в Париже открылось именитое ночное кабаре «Мулен Руж» — «Красная мельница». Публика была впечатлена огромным танцзалом в свете газовых ламп, бархатом на стенах, а также деревянным слоном. Помимо простых посетителей, в Мулен-Руж собирались аристократы и люди искусства. Богема, Пикассо, Оскар Уайльд, даже члены королевских семей, например, принц Уэльский. Сегодня знаменитое кабаре является одним из символов Парижа, куда, как и в старые времена, приходят посмотреть знаменитый Кан-Кан, одну из визитных карточек Франции. День рождения сегодня отмечают хоккеист, тренер, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов, художник, график, народный художник СССР Александр Шилов, телеведущий, комментатор, лауреат премии ТЭФИ Дмитрий Губерниев. В этот день, в 1977 году, состоялся первый полет истребителя МиГ-29. Летные испытания подтвердили очень удачную конструкцию истребителя. От зарубежных и даже современных аналогов самолет отличается выдающимися маневренными качествами в уникальном диапазоне скоростей и высот, эффективной системой вооружения, мощной конструкцией каркаса и простой в обслуживании. В настоящее время истребители МиГ-29 и его последующие модификации успешно эксплуатируются вооруженными силами России, а также состоят на вооружении других стран. Сегодня Международный день георазнообразия. Этот экологический праздник был официально учрежден в 2021 году. Его цель — напомнить всем нам о том, что георазнообразие является фундаментом для биоразнообразия. Неживая природа формирует ландшафты, экосистемы, регулирует запасы пресной воды и обеспечивает ресурсами. Знания в области геонаук критически важны для предотвращения природных катастроф и достижения целей устойчивого развития всего человечества. Именины сегодня отмечают Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр и Раиса. Мои поздравления всем.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

Вот это непременно, друзья, в обязательном порядке надо делиться счастьем и, конечно же, позитивом. Не забывайте, пишите. Это я так, к слову. 5.35 в столице, это группа Стас Намин на Ретро FM. Дальше Владимир Кузьмин, Альбан и Рамина Пауэр и Майкл Джексон.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: А вот и подоспели уже первые сообщения позитивного характера, пишет Ильдус из Пермского края. Всем доброго утра и хорошего плодотворного дня. Солнце взойдет наверняка, вот тебе, друг, моя рука. Ну что ж, весьма поэтично. Пишет Анастасия: доброе утро, берегите себя и своих близких. Это правильное пожелание. Пишет Владимир: а у нас сын возвращается со своего, ура, ждем. Мои поздравления, здорово. Мария и Антон пишут: ко мне мама приехала навсегда. Не видела ее 7 лет. Ретро FM ее любимое радио, а теперь и наше. Завтракаем теперь под радио. Даже внучек приучила второклашек завтракать под Ретро FM. Это так круто, такой большой семьей быть. Мария из Красноярского края. Да, действительно, это наверняка свежее ощущение, Мария. Я думаю, что вам многого придется, наверное, научиться заново жить большой семьей. Это не просто бывает. Так, привет, Ретро FM с Камчатки. У нас осенний пикничок с мужем под любимую волну. Всем хорошего настроения желает Лаура.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Москве уже 6 часов утра. Кому-то пора просыпаться. Ну что ж, добро пожаловать на борт. Утренний экспресс.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
2: На Ретро-ФМ.

0: ведь пока еще свежи воспоминания о лете, и не так больно о нем вспоминать. У кого-то оно было насыщенным. Ну что ж, у кого-то, возможно, прошло более спокойно. Тем не менее, друзья, как бы ваше лето ни прошло, оно прошло. Осень на дворе, уже октябрь месяц. 6:06 в столице. Всем доброго утра. Меня зовут Андрей Мареев.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 6 октября. К вопросу о времени года. Вторник. В любой ситуации можно найти положительные стороны. Вот я говорю, что осень тоже бывает приятной. Овны. Порадуйте себя и уделите время чему-то приятному. Тельцы. Если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Настало время решить этот вопрос. Близнецы. День пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением. Раки. Приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно. Львы. Не форсируйте события и не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки. Девы. Подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать. Весы. Общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения. Скорпионы. Если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня. Стрельцы. Старые связи могут привнести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий. Козероги. Основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим, пустым обещаниям. Водолеи. Прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях. Рыбы. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: И сообщения продолжают приходить, одно позитивнее другого, а второе позитивнее третьего и так далее. Так, пишет Соня из Омска, я так понимаю. Всем доброго, бодрого и веселого утра. Хочу рассказать радостную новость. Сегодня в Тюкалинске состоится матч по волейболу. Желаю нам победы и получить подарок тостер от Ретро-ФМ. Всем отличного осеннего настроения. Вот так вот, прямо и незатейливо. Так, хорошо, пишет Александр. Говорит, у него сегодня день рождения, ему исполняется 45 лет, и он сегодня работает. И я так понимаю, работает он водителем транспорта пассажирского, то ли такси, то ли автобуса, возит разных людей. Александр, с днем рождения вас и, конечно же, без аварийной езды, тем более сегодня в день рождения. Пишет Алексей и Лиза из Омска. Доброе утро, Ретро-ФМ. Вчера с женой забрали свою новую машину прямиком из Японии. Надеюсь, прослужит долго и верно и будет нас радовать. Мы очень счастливы и хвастаемся. И правильно, это как раз тот самый случай, когда счастье хоть и любит тишину, но все-таки надо оповестить население о том, как человек счастлив. Пишет Юля. Я так долго откладывал рабочие дела, что сегодня, когда заглянул начальник, сделала все за 15 минут. Оказывается, я умею работать в режиме турбоускорения. Плюс одна способность. Всем яркой и уютной осени. Юля, я очень рад, что новый день принес вам такое приятное открытие. Пусть и дальше вас радует и этот день, и все последующие.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир. Дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги». По 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Хотел было сказать, что отличный тост насчет того, чтобы мечты все сбывались. Но потом подумал, что рановато для тоста в 6:30 всего. Поэтому просто пусть это будет утреннее пожелание. А заодно повод полистать ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре 6 октября, год 2026, вторник. И сегодня день российского страховщика, профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере страхования. Дата празднования выбрана, конечно же, не случайно. Именно 6 октября в 1921 году, то есть 105 лет назад, начал свою деятельность Госстрах РСФСР. На сегодняшний день страхование является важным сектором как мировой, так и национальной финансовой системы, а в России на данном рынке услуг работает более 400 компаний и фирм, которые имеют филиалы во многих городах страны. Всех причастных к этому профпразднику мы сегодня поздравляем. 6 октября в 1927 году состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза». С этого момента началась эра звукового кино. Картина имела огромный успех и принесла новоиспеченной компании Warner Brothers прибыль в 3,5 миллиона долларов, баснословную для тех времен. По мнению многих историков, прокат музыкального фильма «Певец джаза» убедительно показал, что звуковое кино возможно, и что более чем 30-летний период великого немого, так называли кинематограф на его заре, близится к завершению. В России звуковой кинозал впервые открылся в октябре 1929 года на Невском проспекте в Ленинграде. В этот день, в 1977 году, состоялся первый полет истребителя МиГ-29. Летные испытания подтвердили очень удачную конструкцию истребителя. От зарубежных и даже современных аналогов самолет отличается выдающимися маневренными качествами в уникальном диапазоне скоростей и высот, эффективной системой вооружения, мощной конструкцией каркаса и простотой обслуживания. В настоящее время истребители МиГ-29 и его последующие модификации успешно эксплуатируются вооруженными силами России, а также состоят на вооружении других стран. А еще сегодня день любителей чеснока, день георгин, цветы такие, день висения на люстре, хо-хо-хо-хо-хо, день безумного шляпника, тоже ха-ха, день признательности большим размером, день фруктов на работе, день апельсинового вина и день лапши. Короче говоря, сегодня масса поводов сделать этот вторник праздничным, необычным, ну и, может быть, даже вкусным.
1: Ежедневник.
2: На ретро.

0: И как можно осуждать людей, которые сейчас волей-неволей, но как-то начали совершать танцевальные телодвижения? Организмы сами в пляс идут. Modern Talking на Retro FM в 6 часов 35 минут. Дальше дуэт Erasure, Art Company и Mirage.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Ретро FM.
6: Реклама.
7: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
8: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 118-784-718-95-84.
9: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
11: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Ретро FM.

0: утренний экспресс. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Подошло время прочитать еще порцию позитивных сообщений и определиться, кому отправится сегодняшний тостер. Итак, Гульнара пишет: всем доброго времени суток, у нас уже неделю солнца, дни чудесные, утром проснулся уже на позитиве, всем желаю чудес побольше, привет из Магадана. Пишет Марина из Санкт-Петербурга: Ретро-ФМ, любимое радио, улыбочку, хорошее настроение дарите уже с утра. Мне не важно, что за окном нет солнца. Спасибо вам, вы лучшие. Марина, вы тоже. Пишет Оксана: всем привет из снежной, но солнечной Якутии. У нас вчера началась зима, но есть хорошие новости. Я послезавтра улетаю домой с вахты. Всем хорошего дня и позитива. Пишет Ксюша из Севастополя, которая сейчас провожает мужа на рыбалку и рассчитывает на хороший улов. Всем позитива, хорошего дня. Так, Соня пишет: привет из Омска, у нас дождливая осенняя погода, но настроение все равно хорошее, потому что сегодня будет веселый, позитивный, полный эмоций денек. Всем желаю удачи, бодрости и больше улыбок. Вы знаете, Соня, вы совершенно правы, как минимум у вас будет совершенно точно позитивный и бодрый денек, потому что волевым решением я отправляю тостер именно вам. Почему? А просто потому, что вот так произошло. Самое позитивное сообщение показалось мне именно из Омска, от Сони прилетело. Друзья, огромное спасибо всем, кто принял участие, всем, кто делился позитивом. Эстафету позитивного мышления и мироощущения подхватывают Саша и Рита. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ буквально уже меньше, чем через 10 минут. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте. Андрей Мареев, Ретро-ФМ, до встречи.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столица уже 7.00. Приветствует вас первая смена на Ретро FM. Сразу хотим свежие новости. Вадим Ривман, доброе утро.
1: Да, я здесь с ними. Доброе утро, привет. Итак, в Госдуме предложили установить академические стипендии на уровне минимального размера оплаты труда. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, представляющий фракцию «Единая Россия». По мнению парламентария, такая мера позволит студентам сосредоточиться на учебе, а не на поиске подработок. Сейчас, напомню, средний размер академической стипендии составляет всего чуть больше 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч рублей в месяц, а МРОТ в этом году составляет примерно 27 тысяч рублей. На подлете к Москве уничтожены 105 беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр столицы сообщил, что с 20:30 вчерашнего дня и до 5 утра сегодняшнего в сторону московского региона летели 650 беспилотников. Мэр отметил, что большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. И вот 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве. Танкер поражен неизвестным снарядом в Ормузском проливе. Как сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Капитан танкера рассказал о попадании неизвестного снаряда. Это вызвало пожар в машинном отделении. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Ранее стало известно, что нефтяной танкер был поражен неизвестным снарядом в 4 километрах от побережья Омана. Никто из экипажа не пострадал. Утечки нефтепродуктов в море не зафиксировано. На Солнце произошла сильная вспышка, как сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Солнечная вспышка произошла в понедельник вечером. Отмечается, что на данный момент солнечные вспышки не наблюдаются, а геомагнитная обстановка в норме. Во Франции воры похитили экземпляр откровения Иоанна Богослова, обложку которого оформил художник Сальвадор Дали. Об этом сообщили в местной прокуратуре. Книга хранилась в Центре современного искусства в городе Иссуаре. Издание «Откровение Иоанна Богослова» появилось в 1959 году. Экземпляр считается самым тяжелым и дорогостоящим в мире. Вес книги 210 килограммов, из них 150 – это бронзовая обложка, инкрустированная драгоценными камнями. Напомню, в прошлом месяце грабители вынесли из музея во Франции 4 картины Ренуара. Кража заняла не больше 3 минут. А в прошлом году из Лувра, главной сокровищницы Европы, вынесли ценности на 90 миллионов евро, и похищенное до сих пор не найдено. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: 3 минуты 8 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Саш Светлов, Рита Субботина на местах. Сразу приглашаем вас в путешествие вместе с нами.
1: Да, welcome, так сказать, в наш Рустурист, в нашу игрушку, где мы учим языки и где мы получаем термокружку любименькую.
0: Да-да, это будет. Еще будет актуальная тема, которую мы озвучим буквально через несколько минут. Так что присоединяйтесь к нам в соцсетях. Ну и, конечно, самые топовые хиты, проверенные десятилетиями, а некоторые даже проверенные и круизами ретро-ФМ. Как, например, сейчас «Доктор Албан». С него и начнем.

0: Гороскоп на Ретро FM. Первая смена.
1: Ну что, ребята, сегодня вторник, 6 октября. Этот день подарит возможность найти в любой ситуации положительные стороны.
2: Овны, звезды советуют порадовать тебя и уделить время чему-то приятному.
1: Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Время решить вопрос.
2: Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением.
1: Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно.
2: Львы, не форсируйте события, не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки.
1: Девы, у вас подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать.
2: Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения.
1: Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня.
2: Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий.
1: Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям.
2: Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они могут расширить представление о ваших возможностях.
1: Рыбы, не откладывайте. Вкладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
2: 7:07. Давайте загадаем желание и проснемся в классном настроении в этот вторник.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 6 октября. Приветствуем вас. Первый смен. Саша, Рита на местах.
2: Здравствуйте.
1: Чем мы 6 октября знаем?
2: Мы знаем, что произошло кое-что очень интересное. Нормально? Короче, в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж».
1: Да-да-да, как сейчас помню.
2: Да, так и не была еще, но очень надеюсь, что как-то получится побывать, потому что, ну, это же великолепие какое-то.
1: По крайней мере, звучит очень красиво. Да, я бы сказала, роскошно.
2: В общем, ребятушки, ну, это такой очень интересный досуг, и мы сегодня в целом решили поговорить о досуге. Если бы, конечно, у нас было Мулен Руж, то, может быть, мы бы, знаешь, каждую пятницу, хопа, какое-то платье на себя надели, все в стразах, в пайетках, и уже там.
1: Вот сразу видно, что ты не зумер, Маргарита, а все-таки миллениал. Ты палишься.
2: Че?
1: Потому
2: Че
1: что, там? Ну, я тут проверил, вот кто как отдыхает, так. Зумеры против миллениалов. И вот именно миллениалы, понимаешь, вот они предпочитают либо вечеринка, то есть у них такая активная отдых, большая компания,
2: конечно.
1: Ну, конечно же, с напитками, которые могут там вредить здоровью, да, классика. Либо вот какой-то гастродосуг, там, не знаю, дача, шашлык там и так далее. А зумер — это просто чего люди, которые
2: книжные
1: ходят
2: клубы
1: на соло-свидание, одному в ресторан тихонечко посидеть. Или играют какие-то детские игры, называется у них кидалтинг. А вообще большую часть времени посвящают осознанности. И не
2: ой,
1: надо. Максимум, самое вредное, что могут употребить, это безалкогольное пиво.
2: Я в такие моменты говорю, какая сгуга, что делать?
1: Да, ты, конечно, красивый, тебе 22, но ну какой же ты скучный.
2: Да, в общем, ребят, сегодня говорим про досуг. Вот какой досуг вы предпочитаете? Как к нему готовитесь? Вот тоже вы зумер, миллениал, предпочитаете, ах, нарядиться или, ну, вот тоже тихенько почитать книгу. А есть же еще люди, которые, знаете, любят какие-то тематические истории. Там, не знаю, клуб любителей Гарри Поттера, вот там одна Гермиона, другой Рон, в общем, переодеваются. Или какие-то исторические, знаете, вот эти вот, когда они борются на мечах, у людей же действительно есть огромное количество костюмов, они стоят очень дорого, вот, и им кажется, что они рыцари какого-то там века,
1: ордена.
2: У них есть свои турниры.
1: Да-да-да, и такое случается. Давайте мы сегодня поговорим, а как вы досуг свой разнообразите, как вы его проводите, что придумываете, с кем, или, может быть, тоже предпочитаете в одиночку,
2: может,
1: как молодое поколение.
2: Может, в гараж зашли со своей ласточкой, и уже хорошо обнялись. Пишите нам во все соцсети, а мы сегодня будем читать все это.

0: На столичных часах 7:18. Доброго утра, классного вторника. Ребята, октября вот такого, что прям, ой, какая же золотая осень, чтобы могли сказать. Вот пусть осень будет именно такой. По крайней мере, мы, первая смена, Саша, Рита, наш звукорежиссер Александр и даже ведущий новостей Вадим Ривман. Будем здесь трудиться изо всех сил для этого.
1: Аки пчелки. Так, значит, рассказываю. Вот у нас сегодня тема про то, как предпочитаем проводить досуг. А вот мужчина один, я считаю, он красавчик. Объехал почти весь мир ради одной очень известной сети кофеен. Такой, знаете, где говорят твое имя и еще пишут...
0: На кружечке. Ну, поняли, о чем.
1: Короче, айтишник из США придумал всего такое классное занятие, считаю, классный досуг. Почти 30 лет путешествует по миру с необычной целью. Посетить каждую кофейню. С 1997 года побывал в 20 563 заведениях в 74 странах. Продолжает свое путешествие. Вот. Потратил достаточно много денег. Но мне кажется, несмотря на то, что эти кофейни открываются постоянно, это очень классное мероприятие. Вот так вот у тебя есть некая цель.
0: Да, это очень хорошая зарплата, судя по всему, тоже у человека. Но чтобы вот столько тысяч, да, посетить заведений. Потому что, ну, на мой взгляд, как бы выгоднее даже фанатам Гарри Поттера быть. Ну, приехал ты в Лондон, ну, походил вот по этим чудесным местам. Да, конечно, дорого, но все как будто в одном месте. А
1: ну,
0: тут как бы давай 20 тысяч посети.
1: А сколько у него чашек вот этих вот, представляешь? Он потом может, кстати, их продать, потому что многие люди же их коллекционируют. А купить себе путешествие. Пау!
0: Такое тоже может быть.
1: Вот.
2: Реклама. Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
8: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
9: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».

0: бы ты знала, как тебя люблю.
1: Я не вру.
0: Это да. Именно этого артиста вспоминаю каждый раз, потому что тот случай, когда не менее удачный ремейк, который мы все прекрасно знаем, Филиппу Бедросовичу отдельный привет.
2: И он такой сейчас: Саня, спасибо, приезжай в гости, будем гардероб мой смотреть.
0: А я тоже о тебе вчера вспоминал, да. Ну, как обычно, созваниваемся. В общем, 7:30, говорят, новость серьезная на подходе. Ну, тогда давайте уступим место. Расскажет Вадим Ривман. Новости на Ретро-ФМ.
3: У меня, конечно, такого бэк-вокала не будет, Саша, да. Но расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, общаемся.

Общение учителей с родителями в чатах необходимо считать рабочим временем или отводить на это специальные часы. Такое мнение высказал сегодня замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Общественник отметил, что телефонные звонки и онлайн-совещания не должны проходить за счет личного времени педагога, поэтому час-полтора рабочего времени учителя необходимо отводить на чаты и личное общение с родителями и учениками. Александр Лукашенко поддержал планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском. По словам президента Белоруссии, такой маршрут будет востребован у жителей страны, которые в последние годы стали чаще ездить в Россию. Ранее министр транспорта нашей страны Андрей Никитин сообщал, что время в пути между двумя столицами по ВСМ может составить около 3 часов. Поезда на линии смогут развивать скорость до 400 км в час. Роспотребнадзор запросил у Минздрава Вьетнама информацию после сообщений о случаях заражения вирусом коксаки среди российских туристов. По данным СМИ, несколько семей заболели в одном из отелей Камрани. У туристов резко повышалась температура. Ведомство взяло ситуацию на контроль, запросило результаты расследования и оценку возможных эпидемиологических рисков. Туристам рекомендуют чаще мыть руки, использовать исключительно бутилированную или кипяченую воду и избегать бассейнов с сомнительными санитарными условиями. В России могут отменить льготную ставку НДС на деликатесы, на устриц, омаров, лангустинов и лобстеров. С инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, сейчас налог на эти товары составляет 10% вместо 22%. Отмена льготы принесет федеральному бюджету около 6 миллиардов рублей. Спикер считает, что любители лобстеров повышение ставки практически не заметят. При этом продажи морепродуктов за первое полугодие выросли в натуральном выражении на 21%. Для сравнения, весь рынок продуктов питания подрос всего на 2%. Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Вашингтон». Решение 41-летний хоккеист принял еще летом вместе с семьей. За американский клуб Овечкин выступает с 2005 года. В его активе Кубок Стэнли, 3 награды самому ценному игроку регулярного чемпионата и 9 титулов лучшего снайпера сезона. Сейчас на счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а вместе с плей-офф больше 1000 голов. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: 7.35, точное московское время. Пора поиграть. В первой смене у нас «Руса-туриста». Игра, которая связана с путешествиями и, конечно, иностранными языками.
1: Си. 23-24-88-3, код Москвы 495. Можно выиграть термокружку. Звоните.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
9: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов-Купеческий.
10: Без возрастных ограничений.

0: Туристо.
1: Обліка моралі.
0: Первый смени на Ретро-ФМ.
2: Итак, игра «Русы туристов», в которой можно заполучить фирменную термокружку Ретро-ФМ, если правильно ответить на вопрос, связанный с иностранными языками. И это попробует сегодня сделать наш гость из Москвы. Валерий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здрасте, здрасте. Валерий, у вас какой любимый язык, помимо русского?
3: Немецкий.
4: Немецкий. Ну, кстати, сегодня чуть-чуть будет пересечение. По звучанию, мне кажется.
2: По жесткости звучания?
4: Ну, да, будет похоже немножечко.
2: Ну, хорошо. Валерий, а вы вот где бывали? В Германии, то есть вы, наверное, уже были, в том числе, поэтому, наверное, и любите, да, язык?
3: Ну, был, конечно. Я во всех немецкоговорящих странах был. Германия, Австрия, Голландия, Швейцария. Мне там очень нравится. Но, к сожалению, сейчас очень сложно.
2: Да ничего, будет время. Будет время, еще вернетесь обязательно. Ну а сейчас мы вам предлагаем все-таки отправиться с нами в Норвегию. Да, итак, представьте такую ситуацию. Мы с Ритой приехали в Норвегию. Хотим найти ближайшие кафе и попробовать что-нибудь местное. Спрашиваем у жительницы Норвегии, а где здесь можно поесть? И вот, что она отвечает.
5: Du kan prøve brunst på kaféen rundt kjørne.
2: Что же она нам предлагает? Попробовать коричневый сыр в кафе за углом. Попробовать суп из оленины в кафе напротив. Или купить копченого лосося в магазине за углом.
3: Я думаю, что первое, сыр.
2: Коричневый сыр в кафе за углом принимается, уважаемые жительницы Норвегии. Си или не си, там, как у вас принято?
5: Du kan prøve brunst på kaféen rundt kjørne. И видно, что человек вот поездил, понимаешь, по каким-то таким странам, которые, ну, тут как-то есть немножечко немецкого же. Потому что брюнст вот этот, это реально норвежский коричневый сыр. Вот,
3: правильно.
5: Хоть это может звучать как выдумка, но это местная штука. Скажите, а вы знали или нет, или догадались?
3: Нет, я по интуиции услышал. Решил, что это именно это.
2: Оно у вас отлично работает.
5: Именно оно! Вы молодец!
2: Да, вы получаете фирменную термокружку и искренние пожелания от нас, да, рано или поздно, возобновить ваши путешествия, да, по-прежнему тренировать немецкий язык, а может быть, освоить еще какой-то дополнительный, чтобы путешествий было в вашей жизни как можно больше. Ну, а мы продолжим.
3: Надо на китайский переходить, наверное.
2: Слушайте, перспективно звучит, задумайтесь об этом, и мы тоже подумаем. Но сейчас послушаем саундтрек из фильма «Красотка».
0: Руссо Туристо.

0: кто-то любит пересматривать фильмы классику, кто-то фанат сериалов, кто-то предпочитает одиночество в гараже, а кто-то общаться с природой. У всех свой досуг. И сегодня мы решили поинтересоваться у вас. А какой досуг предпочитаете именно вы?
1: Пишите нам в соцсетях, ребята, и мы очень скоро все это просчитаем.
2: Реклама.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру.
8: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
9: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке торговых точек в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы решили поговорить о том, как вы обычно отдыхаете и развлекаетесь. Какой досуг предпочитаете? Вот сообщение из соцсетей. Полетели. Андрей пишет, который не изменяет своим принципам. Мой досуг известен всем. Рыбу я ловлю и ем. Ну и, конечно, фотоподтверждение. Андрей, большой горячий привет от первой смены.
2: Так, Алексей напишет. Добрый день. У нас самый классный досуг. Мы вместе с собакой бегаем. Занимаемся каникроссом, разновидность ездового спорта. И с нетерпением ждем наступления зимы, чтобы начать бегать на лыжах. Блин, как здорово. Я подумала, я своему скажу, а теперь беги. Он такой у меня, че это ты беги? Дай поспать, а? В конце концов.
1: Матвей пишет историю, которая, возможно, отзовется тоже у многих. Доброе утро, мой личный досуг после напряженного дня. Прийти домой, лечь на диван, включить PlayStation и играть. Я большой поклонник видеоигр с 2005-го. Только видеоигр дают возможность окунуться в разные миры, эпохи, реальности, примерить разные роли. От солдат, спецназ, космического десанта до фэнтези-мага или, например, охотника на какую-нибудь нечисть. Знаю
2: интересно
1: всю вселенную Resident Evil, ну вот, которая с Милой Йовович, обители зла. В общем, Матвей, я думаю, что многие сейчас вам так мысленно взяли и пожали руку.
2: Угу. Я еще не смотрела, но я сначала посмотрю весь Марвел, как, собственно, обещала, а потом уже вот до этого доберусь. Так, Юль напишет. Доброе утро, Саша, Рита. Чисто девочкин досуг. В тире пострелять. Хорошо.
1: Да.
2: Так, Константин говорит, доброе утро, мой досуг везде со мной. Я вот посмотрела, кстати, поискала в интернете. Это уникальный древний инструмент, который помогает расслабиться, взбодриться, помедитировать. Это варган, который легко помещается в кармане. Легкий, удобный, а самое интересное, необычный. Вот, я сейчас загуглила. Ну, такая интересная штука. Я, кстати, да? никогда ее не видела. Ну, я не знаю, как это объяснить. Тоже посмотрите в интернете. Вот, хорошо. Написано древний... Язычковый музыкальный инструмент, в котором звук извлекается с помощью колеблющегося язычка. Вот. Ну, такая, да, знаешь, да, да. Не знаю как. В общем, посмотрите.
1: Спасибо, Александр. Вот этот свое музыкальное мнение тоже добавляет крокодилом, показывает жестами.
2: Как всегда.
1: Ну что, ты не знаешь, не знаю, зато знает ветер. Об этом споет группа «Браво» сейчас, а мы будем ждать ваших свежих сообщений. Погнали! Погнали!

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: столице уже 8. Ну что, как ваш вторник? Делайте погромче, у нас такие хиты подготовлены. У нас у первой смены. И, конечно, есть новости у Вадима Ривмана. Доброе утро, Вадим.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро всем. Итак, в России хотят сделать бесплатное высшее образование для выпускников колледжей с детьми. С такой инициативой выступила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, выпускники среднего профессионального образования – это перспективные кадры, а студенческие семьи нуждаются в особой поддержке. Поэтому, по мнению Буцкой, также можно гарантировать и дополнительные льготы при поступлении в вузы. За минувшую ночь силы ПВО уничтожили на территории Подмосковья 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев. По его данным, один человек в результате атаки погиб, и еще 6 пострадали. В Истре, как указал глава региона, повреждены 10 частных домов. Ну а рано утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что со вчерашнего вечера в сторону московского региона летели 650 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах и 105 на подлете к столице. Вертолет с 3 членами экипажа совершил жесткую посадку на Камчатке. Воздушное судно сейчас лежит на боку, повреждены лопасти. Командир экипажа вышел на связь после посадки, сообщил, что угрозы жизни и здоровью людей нет, причины ЧП выясняются. К месту посадки уже вылетели спасатели. Вертолет принадлежит АО «Камчатское авиапредприятие». Судно перевозило грузы, отмечает агентство ТАСС. Росстат зафиксировал обвальное падение производства лососевой икры в России. Главная причина – провальная путина на Дальнем Востоке. К 29 сентября рыбаки выловили менее 100 тысяч тонн лососей против 334 тысяч тонн годом ранее. Падение выловов составило около 70%, а именно от объема добычи напрямую зависит количество икры. Таким образом, при нынешнем вылове страна получит только порядка 4,5 тысяч тонн икры дальневосточных лососей. Для сравнения, среднегодовое потребление в России оценивается экспертами в 10-15 тысяч тонн. Ну и последнее. В крупнейшем городе Казахстана Алматы на старт вышли люди и собаки. Гонки назвали Dog Run. Дистанции 200-400 тысяч метров. На старте можно увидеть как маленьких собак, например, чихуахуа, так и больших доберманов или овчарок. Все питомцы бегут со своими хозяевами. Dog Run – это соревнование на скорости и преодоление дистанции. Побеждает тот, кто придет к финишу первым. Для владельцев собак забег – это возможность узнать своего питомца, на что он способен. Организаторы хотят сделать соревнования в Алматы ежегодными. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем отличного дня.
2: Ретро FM. Саша и Рита в утреннем шоу.
3: Первая смена.
2: С 7 до 11.
0: Примем 9-го столица. Доброе утро, Саша и Рита.
4: Здрасте, здрасте.
0: В ближайший час будем все очень четко контролировать. В первую очередь фейки, для того, чтобы, во-первых, пригласить вас в игру, во-вторых, разыграть, например, сертификат на 5000 рублей в маркетплейс.
4: Да, а еще мы будем говорить по нашей теме. Ребятушки, сегодня в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж». И сегодня говорим о вашем досуге. Какой предпочитаете, как к нему готовитесь? Вот эти вот блестки, стразы, как у миллениалов, как мы выяснили, или тихенько сидеть спокойненько сами с собой, как зумеры. А может, еще какой-то у вас есть? Мы не знаем. Рассказывайте нам.
0: Делитесь обязательно в соцсетях, а мы пока поделимся с вами хитами, проверенными поколением. Супер дуэт. Modern Talking на Retro FM.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, гороскоп на 6 октября, на вторник. Этот день подарит возможность найти в любой ситуации положительные стороны.
2: Овны, звезды советуют порадовать себя и уделить время чему-то приятному.
1: Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Время решить вопрос.
2: Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением.
1: Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно.
2: Львы, не форсируйте события, не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки.
1: Девы, у вас подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать.
2: Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения.
1: Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня.
2: Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий.
1: Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям.
2: Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях.
1: Рыбы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
2: И просыпайтесь в классном настроении.

0: 9 столицы. Доброе утро. Ну что, как ваш октябрь, как ваш вторник? У меня ремонт продолжается, если честно, да, еще столько всего закупать. Да, эти кредиты. У тебя, кстати, как дела? Я к тебе занял, кредит помог закрыть. Ну вот видишь, такая ситуация жизненная, вот, да, непростая.
1: Что-то ты выдумал, задумал.
0: В общем-то, именно этим и занимаются половина россиян. Специально прибедняются, намеренно занижают свои доходы перед родственниками, придумывают проблемы перед коллегами, друзьями. А все для того, чтобы не просили в долг. Да. А еще, чтобы не завидовали и не портились вообще отношения из-за денег.
1: Вот. Ну, соточку дашь хотя бы?
0: Слушай, ну, я тебе говорю, еще сифон поменять надо, понимаешь, на раковине
1: фан. Сифон!
0: Вот, вот наш звукорежиссер, Сашка, сразу ты не понял. Полгода первые свои шапки норковые ходил, как бы, да, и говорил, да, денег немного, но мы-то видим-то, видим, что человек роскошный.
1: Шубы списал,
0: да,
1: убрал.
0: Ты бы еще в налоговую сходил, понимаешь, там тебе бы что-нибудь пересчитали бы после этой песцовой шапки там или норковой. Поэтому есть такой факт, да, половина россиян специально создают образ бедного человека для того, чтобы, а, не осложнять взаимоотношения, и, б, чтобы не давать в долг. Брать это на вооружение или нет, решать каждому
1: брать
0: самостоятельно.
1: Брать ты мне
0: или не брать?
2: This is the story of my baker, the meanest

0: Доброе утро, 8.17. А ты во сколько на работу сегодня приехала?
1: А что такое?
0: Да просто вот тут сообщение прилетело. Привет, ребята, все класс, слушаю вас с 5 утра. Я такой думаю, я что-то не знаю, что ли? Или у Мариева, или у Андрея Мариева сегодня была соведущая.
1: Есть.
0: Надо как-то пораньше просыпаться, а то я так чувствую, коллеги, что-то там что-то мутят.
1: У нас есть еще одна предпервая смена. Так, а давай сейчас, знаешь как, переведу тему.
0: А давай!
1: Короче, ты же тоже фотографировался дома с ковром, правильно? Было у тебя
0: было,
1: такое?
0: Было, конечно, есть даже, хранится.
1: Вот, у меня есть идея. Та фотография, которой у нас еще не было. Вроде ковер, но не там, где бы нам думалось. В Дагестане дайверы устроили настоящий быт на дне водохранилища.
0: Так.
1: И, в общем, на дне черкейского водохранилища появилась... Ну, прям очень необычная квартира в регионе. Дайверы собрали стену, ага. Повесили на нее ковер тот самый.
0: А это все под водой происходит?
1: Да. Добавила привычные элементы, ну, какого-то, знаешь, домашнего интерьера. Вот, и чтобы картина была совсем убедительной, под воду отправились холодильник, кухонная, как говорится в нашей игре, плита. Вот, я думаю, слушай, а если сдавать эту квартиру, почасовая оплата вообще хорошо, потому что там кто продержится дольше там, ну сколько дайверы первый раз могут?
0: Да,
1: на 5 минут.
0: По телефону, опять же, там не потрещишь, да? Есть какие-то ограничения в этой квартире? Вот там чисто для зумеров счастье, одиночество, тишина и, возможно, даже темнота.
1: Вот.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
5: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет?
6: Тогда включаю.
8: «СК-10» – время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
2: «СК-10» представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА «СК-10» номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
12: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
13: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
14: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
15: Спонсор часа – ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
16: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
17: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: что было позади, мы плавненько будем возвращаться в момент настоящий, потому что буквально через несколько секунд вас ожидает выпуск свежих новостей. Ну а еще у нас в этом часе будет вейконтроль и возможность получить классные призы от RetroFM. Оставайтесь в компании с первой
1: смены. Все правильно сказал.
2: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России появилась новая организация для работы с обращениями бизнеса. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Автономная некоммерческая организация будет обеспечивать работу уполномоченного по защите прав предпринимателей. Ее задачи войдут правовая, финансовая, информационная и документационная поддержка бизнес-омбудсмена. Наблюдательный совет организации сформируют совместно с администрацией президента. Ростовская система оповещения населения охватывает лишь 75% территории города, об этом говорится в материалах Гордумы. В настоящее время муниципальная система оповещения состоит из 217 устройств. Для 100% охвата нужна установка 542 блоков акустического оповещения. По подсчетам администрации города это обойдется в 721 миллион рублей. Власти Ростова планируют создать бесшовную выделенную полосу для общественного транспорта на Ворошиловском проспекте. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Работы будут синхронизированы с комплексным ремонтом магистрали, который должен завершиться в течение 2 лет. Ворошиловский проспект выбран пилотной зоной для нового стандарта благоустройства. Донской космонавт Николай Чуб награжден орденом атамана Платова. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Новочеркасска. Награда стала признанием выдающихся заслуг космонавта в рамках экспедиции на МКС. Там он провел 373 дня, установив мировой рекорд по продолжительности непрерывного полета и совершил сложнейший выход в открытый космос длительностью 7 часов 41 минуту. Около 40% россиян используют двухфакторную аутентификацию для защиты сбережений от мошенников. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование. Еще 40%

0: участников установили самозапрет на кредиты через госуслуги. Сложные пароли используют чуть больше трети опрошенных, а столько же регулярно проверяют банковские выписки. При этом некоторые заявили, что вообще не пользуются интернет-банкингом. При этом за последние полгода лично с мошенниками столкнулись почти 55% респондентов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. На этом пока все. Далее на Ретро-ФМ слушайте продолжение утреннего шоу «Первая смена».
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, 8.34, точное московское, на всякий случай напомню. А это время, когда мы ищем слушателя. Нам нужна свежая кровь.
1: Да, на фейк-контроль. Слушатель, который такой тоже, знаете, будет в поисках правды или фейков в нашей игре.
0: В активных поисках, как говорят в одной соцсети.
1: Да, за это будет получать подарочки. Вот есть сертификат Marketplace на 3000, на 5000. Это я просто хотела пчелу изобразить, понимаешь? Я сейчас внезапно поучаствовал.
0: А ты поработай, изобрази пчелу. Чуть-чуть больше, поработай.
1: Талантов. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 500 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов-Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня отличать фейки от правды будет Геннадий из Белгородской области. Здравствуйте, Геннадий.
2: Доброе утро.
3: Доброе
2: Хорошего
3: утро.
2: Хорошего настроения всем.
1: Ой, спасибо, вам тоже. Ну, а расскажите, Геннадий,
2: спасибо.
1: Вы как обычно информацию ищете? В интернете? Может, вы подключаете искусственный интеллект? Или доверяете энциклопедиям, у вас книги дома стоят? Или как-то у знакомых, начитанных и умных спрашиваете? Как у вас происходит?
2: В основном в интернете сейчас все ищет.
1: Понятно. Всему ли, всему ли вы верите, что читаете в интернете? Или там перепроверяете по три раза?
2: Конечно, нет. Приходится перепроверять много раз.
1: Это вам пригодится.
3: Так, ну что, давайте выберем тему. Будильник, утюг, цунами. Что вам больше нравится? Про что будем говорить?
2: Будильник.
3: Будильник.
1: Давайте.
3: Супер, ну что, тогда выбираем, правда или все-таки фейк. Первый будильник за 400 лет до нашей эры изобрел древнегреческий философ Платон. Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это... Это правда! Это был водяной будильник. Он состоял из двух соединенных между собой сосудов. И вот вода переливалась из одного сосуда в другой и создавала светящий звук.
1: Поздравляем, балл у вас есть. Так, второе. Будильник стоит в спальне у 99% россиян. Правда или ложь?
2: Если только на телефоне.
1: Ну тогда что, правда или неправда, прим?
2: Ну, если берем телефон, то 100% даже можно сказать.
1: Ну, здесь про будильник говорится конкретно.
2: Про будильник. Ну, давайте, пускай будет правда.
1: Правда. А это неправда. 80% подтверждает статистика. А остальные, не знаю, наверное, на работе сразу ночует, чтобы не просыпать.
3: Скорее всего. Вот. У меня везде стоит будильник вообще, если честно. Ну,
1: и даже просто в магазинах, знаете, заходит там уже продуктов купить, да, и тут раз будильник. А это вот для женщины с рыжими волосами, да-да-да. Уважаемые посетители.
2: Если по моей семье смотреть, не маленькой, то у нас у всех будильник стоит.
1: Ну, молодцы. Зато не проспите ничего важного. Хорошо.
3: Так, третье. Научные исследования доказали, что постепенно усиливающийся приятный запах будет человека легче и лучше, чем резкий и громкий звуковой сигнал. Правда или ложь?
2: Ложь.
3: И это? На самом деле это правда. Это же аромабудильники. Вы не знали о таких? Еще есть цветовые, которые медленно-медленно начинают свет делать ярче и ярче. Очень приятный. Надо, кстати, такой купить.
1: Да, получается, что сегодня один из трех, и сертификат остается у нас. Геннадий, мы будем вас ждать снова.
3: Зато
1: вас...
3: была классная игра, вы такой приятный человек.
1: Столько позитива-то принесли нам. Поговорили? Классно. Но по правилам игры, да, сегодня подарки мы вам никакие не вручаем, а будем ждать вас снова. Может быть, уже в другой игре, где вам повезет чуть больше. А пока классного вам вторника. Давайте вернемся к музыке, у нас группа «Комбинация».
0: Руссо Туристо. Фейк-контроль.

0: идеальное предложение в любую из наших игр первой смены, мне кажется.
1: Да, есть такое. Пойдем со мной, что где, когда выигрывать денежки
0: до 30 тысяч
1: рублей. Или пойдем в нашу рубрику «Между тем», где мы сегодня обсуждаем досуг. И вот расскажите нам, пожалуйста, какой досуг вы любите, как-то готовитесь к нему заранее, блестки надеваете, или, может быть, костюм Гарри Поттера, может, вы, ну, тусуетесь с фанатами Гарри Поттера. Мы же не знаем. Пишите во все соцсети, а мы все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
11: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
15: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
16: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
17: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
18: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
19: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
20: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 миллилитров 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
22: Интернет-поток. Вечеринка RetroFM.
23: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение
22: и включай интернет-поток. Вечеринка RetroFM. 11+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы говорим о том, как, какой досуг вы предпочитаете, как любите развлекаться, отвлекаться, восстанавливать силы, что именно предпочитаете, об этом пишите в наших социальных сетях, и мы обязательно это все разберем. Баскетбол и все, что активное, что радует душу и сердце, пишет Евгений, отчего глаза горят. Ну и благодарит за эфир. Да, какой у вас смех заливистый и задорный. Я думаю, это конкретному человеку. Слово «заливистый» мы, по-моему, только к одному сотруднику применяем.
2: Ты про Саню?
1: Да, да.
2: Так, Марина нам пишет: «Добрый день. После целого дня телефонного общения с любименькими клиентками обожаю в тишине позалипать над картиной по номерам. Это просто чудо видеть, как из белого холста начинает проступать что-то яркое и новое».
1: Так, хорошо, еще.
2: Еще себе.
1: Больше, больше.
2: Так, значит, Николай нам пишет: «Город Электросталь. Свой досуг провожу в спортзале. Штанги, гантели, тренажеры. Занимаюсь более 3 лет и своим результатом очень доволен». Тоже круто.
1: Молодец, да.
2: Далее Александра говорит: «Читаю, гуляю. Главное провести время в тишине, потому что в обычной жизни, в буднях всегда очень много шума. Машины, люди, телефоны, телевизоры. Это, знаешь, как мои родители говорят: ну как у тебя дома полный? У меня всегда полная тишина, полутемень. И играет какой-нибудь лаунж фоновый». Я говорю: да потому что мне вот тут вот хватает вот этих громких людей. Мне дома нужна полная тишина. А еще у меня нет телевизора. Они говорят: как же у тебя нет телевизора? Я думаю, так это же великолепно.
1: Зато у нее есть Ривман,
2: ну, да,
1: который новости сообщает.
2: Мне если надо, я ему звоню, говорю: давай там.
1: 21:45, спишь мне. Я понимаю, ты больше утренний, но все же. Маргарита: «Доброе утро. Мой любимый способ провести время — это сесть с чашкой ароматного чая или кофе, укутаться в теплый плед, устроиться у камина и погрузиться в чтение увлекательной книги». Очень атмосферно Маргарита рассказала.
2: Да. Кирилл говорит: «Я провожу досуг за газетой или телефоном».
1: Хорошо. Ну, давайте так. Мы вернемся обязательно к сообщениям. Пишите ваши истории, ваши предпочтения. Может быть, даже есть конкретные случаи, да, вот события,
2: ребят,
1: которые можете писать.
2: Ребят, у меня вопрос. Тусовщики есть? Ну, где там мои, которые: а я иду, вечеринка, бары, клубы. Ну, давайте, вылезаем.
1: Твои? Ты те, кто тусит только по врачам, суставы проверяет? Да, давай говорить откровенно. Что ж, Сандра, вечно молодая, вечно бодрая и радующая своими хитами, сейчас на Ретро-ФМ, а первая смена продолжается.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акты действуют до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: Всем классного утра вторника. Это первая смена. Это 9.00 столицы. Это Retro FM. Есть новости. Есть Вадим Ривман.
1: Уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили установить академические стипендии на уровне минимального размера оплаты труда. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, представляющий «Единую Россию». По мнению парламентария, такая мера позволит студентам сосредоточиться на учебе, а не на поиске подработок. Сейчас средний размер академической стипендии составляет чуть больше 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов больше 10 тысяч в месяц. Напомню, сейчас МРОТ составляет примерно 27 тысяч рублей. Страховщики предупредили о нехватке выплат ОСАГО на ремонт автомобилей. Стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции техобслуживания могут отказываться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на страховые компании. Там отмечают, что с 2023 по 2025 годы цены в справочнике единой методики расчета выросли примерно на 16%. При этом детали для европейских автомобилей подорожали на рынке вдвое, а для машин других марок примерно в полтора раза. Медведь напал на пожилого рыбака в отдаленном районе Иркутской области. Об этом сообщили в МВД России по региону. Мужчине удалось отбиться от медведя. Он забрался в лодку и отплыл. Рыбак получил травмы рук и тела. Накануне сообщалось, что медведи загрызли двух мужчин в Иркутской области. Общественная палата России выпустила памятку «Старшие младшим». Это советы от взрослых, как не попасться на удочку дистанционных мошенников. Согласно документу, злоумышленники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают о якобы проблемах у родственников или требуют сохранить разговор в тайне. Кроме того, аферисты обещают детям легкий заработок за передачу банковской карты, обналичивание или перевод денег, а иногда склоняют несовершеннолетних к противоправным действиям, угрожая им или их близким. Ну и последнее. Норвегия первой в Европе решила массово ограничить очки с ИИ в общественных местах. Мера направлена на защиту приватности граждан от скрытой фото- и видеосъемки, о которой окружающие могут даже не подозревать. Список мест, где использование таких гаджетов будет вне закона, получился обширным. Под запрет попадают детские сады, школы, медицинские учреждения, спортивные комплексы, оздоровительные центры, парки и пляжи, музеи, торговые центры, парки, развлечения, любые помещения с раздевалками и душевыми. Там очки со встроенным искусственным интеллектом использовать нельзя. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Retro FM. Всем удачного дня.
0: Приветствуем всех. Саша Светлов, Рита Субботина на местах.
2: Здрасте, здрасте. Приветики.
0: На первый-второй рассчитайся. Да-да-да, уже спорт подбирается к нам. Много новостей. Постараюсь все уложить. Физкульт, привет один.
2: Да, что ГК тоже. Что ГК, да? Что, где, когда? Или ЧГК, хотела я сказать, тоже подбирается вместе с этими своими до 30 тысячами рублей.
0: Вот это очень грамотно, хорошо.
2: И тема наша сегодняшняя. Мы сегодня разговариваем про досуг. Какой досуг вы предпочитаете? Как к нему готовитесь? Стрелки, блестки или с книгой посидеть у камина? Все это пишите, а мы будем читать.
0: И послушаем Майкла Джексона на Retro FM Black or White.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на 6 октября на вторник. Этот день подарит возможность найти в любой ситуации положительные стороны.
2: Овны, звезды советуют порадовать себя и уделить время чему-то приятному.
1: Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Время решить вопрос.
2: Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением.
1: Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно.
2: Львы, не квартируйте события, требуйте от себя слишком многого. Деньги будут терпения и выдержки.
1: Делал подходящее время для того, чтобы выставить внутренние опоры и только потом действовать.
2: Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения.
1: Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня.
2: Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий.
1: Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям.
2: Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях.
1: Рыбы, не откладывайте. Выкладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен.
2: А еще, если будет спорт, то день будет 100% успешен. У нас он через несколько минут.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро и классного спортивного вторника всем неравнодушным. Мира Андреева впервые в карьере отобралась на итоговый турнир WTA. Отмечу, что она стала третьей спортсменкой, гарантировавшей себе место на итоговом турнире. Ранее квалификацию обеспечили представительница Казахстана Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко. Кстати, в четвертьфинале турнира в Пекине, который сейчас проходит, Андреева встретится с отечественницей Екатериной Александровой. А вот Даниила Медведева дисквалифицировали с турнира в Пекине. Он попал мячом в лицо болельщику в матче 1-2 финала, к сожалению, да. Доминаур вышел в финал на отказе Хуркача. Что там в хоккее? Чемпионат КХЛ продолжается. ЦСКА победил Салава 3-1 и выиграл 9-й матч подряд. Красавчики. Акбарс уступил Локомотиву 0-2. Металлург пропустил 5 голов от Адмирала, соответственно, проиграл. Лада крупно проиграла Шанхаю 0-5. Ну а Торпеда победила Минское Динамо 2-1. Там по були там все решилось. Еще капитан Вашингтона Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ. По словам форварда, он принял это решение летом, а еще он принял важное решение, ну так, с легкой улыбкой, что будет производить пенное, да, когда завершит карьеру, даже уже договорился с производителями, потому что сам очень любит этот напиток, как сказал, который, конечно, может вредить здоровью. Тампа с 1+1 от Михеева и 0+2 от Кучерова обыграла Филадельфию со счетом 4-1. Наши пацаны и здесь решили все. Франция разгромила Бельгию дома в четвертом туре Лиги наций 4-1. Италия, в свою очередь, обыграла Турцию 3-1. Поздравляем итальянцев. Далее. Для тех, кто интересовался. «Спартак» и «Эзекиэль Барка» продлили контракт до 2030-го. Краснобелые могут спать спокойно. А вот «Бавария» и «Харри Кейна» близки к продлению контракта до 29-го. Переговоры приближаются к завершению, как сообщает источник. Но я отмечу, что действующий контракт рассчитан до лета 27-го. Ну а в завершении, да, есть еще одна торжественная новость. Сегодня свой день рождения отмечает российский телеведущий, журналист. Наверное, самый патриотичный спортивный комментатор страны. Дмитрий Губерниев, да, который в молодости, между прочим, был мастером спорта по академической гребле. Четырежды становился обладателем престижной премии ТЭФИ. Но в первую очередь о его достижениях говорит любовь миллионов зрителей и слушателей его программ. Желаем Дмитрию сил, здоровья, новых творческих свершений, а таких у него уже много, но будет впереди еще больше. И, конечно, дальнейшего успешного труда на благо российского спорта. С днем рождения!
0: Физкульт-привет! Первой смене на Ретро-ФМ.

0: Доброе утро, спортивные наши. Саша и Рита на местах. Первый смена Ретро ФМ продолжается.
1: Здрасте. А для тех, кто, ну, как бы спорт спортом, но суши мы любим. Кстати, я всегда страдаю, расстраиваюсь, что суши это не ПП.
0: А ну, больше суши или это? Роллы?
1: Ну, и роллы. То? Я роллы Хорошо. Люблю. В общем, в Японии...
0: Вообще, я про котлеты говорила, но роллы люблю.
1: Да я все люблю. Я... Ну, что ты вообще делаешь-то, а, сейчас? Короче, Хорошо. В Японии для туристов, давай лучше про Японию поговорим, туда далеко ехать. Запустили суши-автобус для тех, кто не боится вот этих ваших плюс, там, сколько-то килограммчиков. Ну, или в зал ходит под новости спорта. А? Как я подвязалась. Короче, на втором этаже конвейер, внимание, с безлимитными суши, ну и роллы. Тоже очевидно. Тарелки едут прямо рядом с пассажирами, пока автобус курсирует по улицам Токио. Кухня находится этажом ниже. И вот готовые блюда таким специальным лифтиком поднимаются наверх и отправляются прямо на ленту. Это единственный лифт, которого я не боюсь. Я бы в нем мечтала жить, наверное. Вот, прокатиться
0: заодно... Эту запеченную курочку бы подавали с чем? С яблоками, наверное.
1: Прокатиться и поесть стоит, ну, примерно $100. Обычное место. VIP стоит чуть дороже. Ну, чтобы как бы первому сушечки, да, все доставались. Вот это вот. Потому что, как правило, самые вкусные...
0: Право
1: вот
0: первого этим, угря.
1: Да, с сыром. Вот, ну как это, с Калифорнии. Их же сразу разбирают. А $30 заплатил, о, получай все. Но, с другой стороны, и в зале больше пахать придется.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
8: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом». Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
13: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
14: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем? Чем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
16: Авторский торт «Венский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как часто мы говорили о том, что хиты, проверенные десятилетиями на Retro FM, заставляют нас танцевать уже с утра пораньше, но вот здесь прям даже текст конкретно об этом говорит. Make me a dancer, да?
1: Heartbreak, make me a dancer, да, есть такое. Я думала, ты сейчас скажешь, что есть человек, проверенный временем, который заставляет наш... А я такая думаю, да каким временем? Мы всему-то 25, понимаешь?
0: Да, то совсем уже будем давить на возраст. Проверенный опытом работа на Retro FM. Прямо сейчас. Наш журналист и друг Вадим Ривман расскажет актуальные новости.
2: Обязательно сделаю это. Всем доброе утро. Итак, пенсии в следующем году повысят дважды. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца увеличат 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, в феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплат будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысят с учетом доходов соцфонда и экономических составляющих. Работающим пенсионерам, как отмечается 1 августа, также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, поступивших за них в текущем году. Таким образом, их страховая пенсия в течение 2027 может увеличиться даже 3 раза. Российские средства ПВО перехватили на подлете к столице еще 10 дронов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Суммарное количество сбитых под Москвой дронов минувшей ночью составило 134. Кроме того, силы противовоздушных

воздушной обороны на дальних рубежах уничтожили 650 беспилотников. В небе над Московской областью за минувшую ночь были уничтожены 185 беспилотников. Следствие намерено попросить суд об аресте гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева, задержанного по подозрению в получении взятки. Васильева задержали накануне по делу о коррупционном преступлении. Игорь Васильев стал гендиректором парка «Патриот» в этом году. До этого, в период с 2017 по 2022 годы, он занимал пост губернатора Кировской области. 15 августа, напомню, стало известно, что суд приговорил к 5 годам тюрьмы бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова по делу о мошенничестве. Его взяли под стражу прямо в зале суда, а также взыскали 25 миллионов рублей в счет ущерба. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Во втором квартале объем трафика сократился на 6%, такие данные приводят Минцифры. Снижение фиксируется второй квартал подряд, при этом объем фиксированного интернет-трафика, наоборот, вырос сразу в полтора раза. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: Октябрь – это не только золотая осень, это еще и наши любимые осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда». Да, они вернулись на прошлой неделе, а мы продолжаем искать знатоков, интеллектуалов, кто может взять на себя ответственность и дать правильный ответ, чтобы получить деньги.
1: Жаль, ты не можешь, да, дозвониться, а то смотри, как все сошлось. У Ритки день рождения, до 30 тысяч можно выиграть. Какой подарок ты бы купил, но ты ведешь это шоу. Ребята, а вы можете дозвониться и получить до 30 тысяч рублей 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Уграни 325 619 600 156 837.
6: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
9: Без возрастных ограничений.
4: Ретро-ФМ.

0: когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Итак, точное московское 9.42. Продолжаются осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда». И сегодня на денежный приз в размере 5000 рублей претендует Наталья из Тулы. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Наталья, как будто вы немножко волнуетесь. Или послышалось?
2: Ну, конечно, волнуюсь.
1: Ну, смотрите, вы капитан. То есть мы уже к вам как к начальнику относимся. Мы вам доверяем, мы на вас рассчитываем. И вам, как капитан, в конце минуты нужно будет определиться, что же является финальной версией ответа. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Только играем честно, никакого интернета и подсказок
3: да.
1: со стороны.
3: И желательно, чтобы вот те,
1: ну, версии,
3: те версии, да, которые мы произнесем в конце, вы произнесете в конце, они как-то звучали. Тогда мы поймем, что человек был честный. Хорошо?
2: Хорошо.
3: Супер.
4: Однажды греческий торговец, перевозивший на корабле стадо овец, поссорился со своим пастухом. Разгневанный пастух решил разорить торговца и тут же купил у него одного барана. Внимание, вопрос. Зачем он это сделал?
2: Да. Ну, наверное, баран был самым главным из баранов.
3: Или, может, то, что пастух хотел показать, что даже пастух может купить у этого, у торговца.
1: Ну, какой, нарушить какой-то порядок, да, возможно?
2: Да, он, как да порядок раз. Нарушил, да. То есть самого главного барана он забрал. Знал же, какой из них.
1: Да, а что случилось тогда? Вот барана он забрал. Что дальше может происходить, да? Каким
2: ну, бараны
1: образом?
2: Не знают, куда им бежать.
1: Не знают, куда идти, да, без вожака, если? Хорошо,
2: конечно,
1: еще.
2: Вожака как?
1: Так.
2: О, так, какая еще версия? Ну, что-то... Так. Ну, может, хотел показать, да, что...
3: Так, ну еще есть время, ну, можно еще какую-то третью, а потом уже выбрать, что вам кажется более...
2: Может быть, он хотел, да, как-то отомстить и купил. Ну, может быть, и такой вариант.
1: Да, там вопрос, зачем он это сделал, сейчас нужно будет сформулировать. Однажды греческий торговец, перевозивший на корабле стадо овец, поссорился со своим пастухом. Разгневанный пастух решил разорить торговца и тут же купил у него одного барана. Вопрос, зачем он это сделал? Итак, Наталья...
2: Ой, может быть, он что-то хотел подсыпать этому барану, я не знаю, в корм.
1: Так, вот. А это откуда версия взялась? Ее не было в течение минуты.
2: Ну вот сейчас вот подумала так.
1: Ну, вот, как-то и... да, она откуда не возьмись, как взяла. А что подсыпать, как, и что смысл? Дальше происходить должно быть?
2: Ну, подсыпал баран, ну, как бы это же голова, получается, баран упал, ничего делать не может, и...
1: Так,
2: как
1: ладно.
2: Вы, и другие за ним не побегут.
1: Давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Дело в том, что пастух очень хорошо знал животных. И он купил вожака и выбросил мгновенно в море. Естественно, что все бараны прыгнули за своим вожаком. Таким образом, на корабле не осталось ни одного животного. И купец потерпел громадные убытки.
1: Вот так.
3: Ну,
1: начало было правильным.
3: Ходили,
1: да, когда нет вожака и не знают, куда идти. Да, ну, но то, что они попрыгали за ним в воду, да, ну, как бараны. Да, этого мы не сформулировали вместе. Поэтому сегодня 5000 рублей остаются в банке Ретро-ФМ.
3: Но
1: вам, Наталья, спасибо за рассуждение.
3: Да, ваша первая же версия была про то, что
1: вот ближе всего было,
3: главного
1: да,
3: барана.
1: С первой
3: да.
1: секунды. Ну, ничего, в следующий раз доформулируем. Вам обязательно повезет. Каждый день мы играем радиоверсию «Что, где, когда», и у нас на кону денежный приз до 30 тысяч рублей. И вы, уважаемые слушатели, тоже присоединяйтесь к нам.
0: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: как же быстро пролетели эти три часа первой смены на Retro FM. Ну, наверное, благодаря вот таким вечным хитам, как только что «Мама Мия» от Абы, кто продолжает у нас звучать.
1: Да. Но впереди еще целый час, и там мы будем уже петь. Там будет нейрохитярушка наш любимый. И, конечно, продолжим по теме говорить. А вот в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж». И сегодня мы говорим про досуг. Какой досуг вы предпочитаете? Может быть, это что-то в стиле «Мулен Руж» как раз. Вот так нарядились, перья, хоба, стразы и пошли. Может быть, с книгой посидеть вечером. Может быть, в спортзал сходить. А может быть, что-то, что мы даже не предполагаем. Пишите нам во все соцсети. В сети стучитесь, а мы все это прочитаем.
2: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
2: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: «Волга К-50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К-50» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К-50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы выясняем, какой досуг предпочитаете вы, как развлекаетесь, как придумываете себе разнообразить свободное время. Вот Александр Назаров большущее сообщение написал. Александр и Маргарита, большое спасибо за предложение Радио Хаб. Звук потрясающий. Вот спасибо, что напомнили. Да, и всем тоже советуем. Я увлекаюсь саморазвитием, занимаюсь общественной деятельностью, связанной с помощью людям. Играю в театре, пою, слушаю музыку и юмор, смотрю фильмы, гуляю, дышу воздухом. Уже сколько всего. С вашей помощью хочу передать привет Ритулечке. Но сейчас о другой. Крастулечке, моя любимая девчулечке. Вот так. Готов к серьезным отношениям с тобой прямо сейчас и навсегда. Вот так. Потому что, ну, в общем, тут очень большое длинное признание в любви. Твой любимый мужчина Александр, твой Санчоус, твой крепкий орешек. Александр. Передали. Ритулечке привет. И спасибо, что поделились своим досугом.
2: Да, мы надеемся, что она вас слышала. Так, Светлана пишет нам. Здравствуйте, наше времяпрепровождение и отдых – это сплошной хоккей. Мы с мужем активные болельщики. И в нашем славном городе Хабаровске сразу две команды – по хоккею с шайбой и по хоккею с мячом. А муж, еще и сам вратарь, играет в любительской хоккейной лиге. Соседи спрашивают, а вы дома-то бываете? Бываем, иногда. Мы просто живем хоккеем. Я ради любимого даже встала на коньки. А мне 62 годика. Светлан, вы супер вообще.
1: Вообще
2: круто.
1: Да.
2: А, вы знаете, решится. Я была в группе поддержки одной, скажем так, красно-белой хоккейной команды. Это было так круто.
1: Со льдом дружим уже давно.
2: Обожаю. White Hot Ice, как бы. Да,
1: да,
2: получается.
1: Спасибо, ребят, за ваше сообщение, ваши истории, ваши признания. Мы будем ждать новые сообщения. Обязательно вернемся к теме досуга. Ну, а сейчас Леонид Агутин, Анжелика Варум споют нам про королеву.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Разница уже 10, даже 1 минута 11. Чувствуете, как вторник разгоняется? Чувствуете? Первая смена это точно чувствует. А сейчас Вадим Ривман готов рассказать, что происходит в мире и в стране. Пожалуйста.
1: Да, готов уже. Рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в России хотят сделать бесплатное высшее образование для выпускников колледжей с детьми. С такой инициативой выступила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, выпускники среднего профобразования – перспективные кадры. А студенческие семьи нуждаются в особой поддержке. Поэтому, по мнению Буцкой, также можно гарантировать и дополнительные льготы при поступлении в вузы. В Общественной палате предложили сокращать учебный день, если в школе холодно, а именно температура ниже 19 градусов. В этом случае продолжительность уроков в младших классах нужно уменьшить, а если ниже 18 градусов, то вообще отменить. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Отопительный сезон, напомню, уже стартовал в ряде российских регионов. Сначала отопление дают в детских садах, школах, больницах, затем оно поэтапно появляется в жилых домах, офисных зданиях и на предприятиях. Эксперты предупредили об особой активности медведей в предстоящие 3-4 недели. Эти животные в октябре будут усиленно готовиться к зимней спячке, пытаясь найти еду и набрать жир. Об этом заявил председатель общественного совета при Минприроды Александр Мисков. Кроме того, медведи на Чукотке могут позже уйти в спячку из-за теплой погоды. Обычно это происходит в конце сентября-начале октября, но сейчас хищники пока не торопятся. Росстат зафиксировал обвальное падение производства лососевой икры в нашей стране. Главная причина – провальная путина на Дальнем Востоке. К 29 сентября рыбаки выловили в 3,5 раза меньше лососей, чем годом ранее. Таким образом, при нынешнем вылове страна получит около 4,5 тысяч тонн икры дальневосточных лососей. Для сравнения, среднегодовое потребление в России оценивается экспертами в 10-15 тысяч тонн, то есть нужно в 2-3 раза больше. Ну и последнее. Хотели вытащить лодку, утопили Тесла. Необычный инцидент произошел в польском Кракове. Во время попытки вытащить лодку из воды с помощью троса полностью затонул электромобиль. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы, полиция. Водолазы спустились под воду, закрепили на затонувшем автомобиле буксировочный трос. После этого спасатели приступили к подъему машины. Для операции использовали лебедку пожарного автомобиля. В результате электромобиль удалось вытащить из воды. А вот удалось ли вытащить лодку, не сообщается. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. А с вами остается первая смена на Ретро FM. С добрым утром.
2: Столица, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Мне понравилось. Вадим Ривман, знаешь, как присказки народные. Там хранили тещу, порвали два баяна. Хотели вытащить лодку, утопили Теслу. Ну, такой на современном языке в 26-м году.
3: А кто знает, может быть, именно такое времяпрепровождение, такой досуг вам интересен. А мы сегодня говорим про досуг, потому что в 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж». И сегодня спрашиваем, а какой вы любите досуг? Ну, вот все вообще виды, которые, может быть, мы не знаем, а может быть, хотели бы узнать, пишите нам в соцсети.
2: А может, да, вы увлекаетесь тем, что вы просто поболтать с искусственным интеллектом любите. Вот мы вам и такое можем устроить. Нейрохит, испытание, подготовленное нейросетью, музыкальный, специально для вас. Не пропустите. Ну а сейчас хиты Opus, Life is Life на Retro FM.

0: Каско на Ретро FM. Первая
1: смена. Так, 6 октября, сегодня вторник. Этот день подарит возможность найти в любой ситуации положительные стороны.
2: Овны, звезды советуют порадовать себя и уделить время чему-то приятному.
1: Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Время решить вопрос.
2: Близнецы, день пройдет успешнее, если будет наполнен живым и искренним общением.
1: Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно.
2: А львы, не форсируйте события, не требуйте от себя слишком многого, день потребует терпения и выдержки.
1: Девы, у вас подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать.
2: Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения.
1: Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня.
2: Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий.
1: Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям.
2: Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях.
1: Рыбы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. И ваш день будет успешен.
2: И просыпайтесь вместе с нами.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Приветствуем всех! Сегодня первая смена говорит про досуг. О том, какой вы предпочитаете, какой вам ближе. И мы решили вот еще немного рассказать о том, а как в других странах принято развлекаться. Вот Южная Корея, мне кажется, ушла вперед планеты всей. Вот у них есть такой культ тотального ничего не делания. Да, в Сеуле, в пригородах, безумно популярное заведение, где люди платят просто за сеансы абсолютной тишины. Даже кинотеатры иногда продают билеты на такие странные сеансы. Люди приходят в зал, чтобы полтора часа, например, в полной тишине смотреть на полет самолета над облаками.
2: Так, а вот в Японии, я, кстати, подумала, что я вот что хочу сейчас. Одиночное караоке, хитокара. Вот, то есть там не какая-то шумная компания, а наоборот, крошечная будка на человечка. Вот, приходишь в одиночку, никого не смущаешься, поешь тебе. Слушай,
1: как
2: я прям...
1: одинокий пес в своей будке.
2: А я, кстати, поешь подумала.
1: А вот смотри. О том, что голоден.
2: Караоке, они днем, интересно, работают или нет? Потому что мы же после эфира можем, прикинь, первые люди, которые в 12 придут, гуляй, шарина. Блин, какая классная идея.
1: Надо подумать. Да, ну вот я, честно говоря, нашел про Финляндию и думал, рассказывать, не рассказывать. А ладно, расскажу. В общем, у них есть официальный, очень популярный вид домашнего досуга. Интересное слово «калсарикянит», которое переводится буквально как «употребление напитков в нижнем белье дома». Ну, то есть это та ситуация,
2: виделись,
1: когда никуда не нужно идти, ни перед кем наряжаться, ты просто остаешься дома. Вот в чем есть. Берешь любимый напиток и расслабляешься. Это вот такой антипод походом в какие-то красивые места, заведения типа Мулен Руж.
2: Ой, как хорошо. А вот в Великобритании, если вдруг ты дома уже, ну, устал сидеть с этой доской, то можно немножечко, ну, как бы смешать и дом, и вообще не дом. Экстремальная глажка. Признанный, кстати, хоть и шуточный вид спорта, досуга. Люди берут утюг, гладильную доску и отправляются вот в очень неожиданные места. Я не знаю, там, на вершине горы гладят рубашечку. Может быть, катаясь на байдарках. Я даже слышала, что во время...
1: Без соревнований даже, по-моему. С парашютом, да, и еще и в это время как-то удается им гладить. Ну, а мы, пожалуй, перейдем к своему, одному из самых любимых досугов. Слушать итальянцев на Ретро-ФМ. Погнали!

0: На столичных 10-19. Саша, Рита, первая смена и хиты, проверенные десятилетиями.
1: Да, есть и хиты, которые только входят в моду, и мне кажется, нам туда нужно. В Москве пройдет рейв для выгоревших. Ну, великолепно же, понимаешь. Вот, но только там не...
0: Под песню «Выхода нет» или что? Что там будет?
1: Да, да. А вы точно психолог? Короче, вечеринка, но наоборот, будет с мягкими битами, спокойной музыкой, живым джазовым сопровождением, на фортепиано. Смысл рейва не разогнаться, а успокоиться. Хочется спросить, а рейв ли это? Вся жизнь впереди, надейся и жди. И тут наши.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
5: Партнер проекта — строительная компания СК-10.
6: Да-да. Ты слышала новый хит?
7: Нет?
6: Тогда включаю.
8: СК-10. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Алло, теща, привет. Как кто?
2: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
13: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
2: Для лиц старше 16 лет.
16: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
17: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Ждет ваш лучший друг. Ростов-Купеческий.
18: Без возрастных ограничений.

0: Да, сердце умеет много чего хранить. Но сейчас хотелось бы напомнить про другое ценное хранилище, в котором можно найти эфиры с гостями первой смены, узнать, кто приходил к Максу Ковалевскому, или послушать все-таки, возможно, упущенную программу «Ю» про знаменитого исполнителя ретро-ФМ.
1: И все это про радиохаб, ребятушки. Заходим в ваш магазин приложений. Пишите просто на русском языке «радиохаб», скачивайте и слушайте. Бау! Вот и все. Вот так все просто.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, в феврале пенсия увеличится у всех пенсионеров. Размер выплат будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за текущий год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. Дорожные работы на участке от улицы Большой Садовой до улицы Береговой в Ростове намерены завершить до ноября текущего года. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Соответствующие работы ведутся по графику. Ранее строительство новой дороги от Богатяновского спуска до улицы 13-я линия оценили в 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Предполагалось, что из них порядка 2 миллиардов потребуется для выкупа необходимых земельных участков. Завершение реставрации фасада Ростовского цирка ожидается в ноябре, как сообщает портал Дондей. Капитальный ремонт здания на Будённовском 45 стартовал весной 2024 года. Первоочередной задачей по проекту была реставрация фасада. Спустя 2 года работы близятся к завершению. Строительные леса демонтированы со стороны Будённовского, улицы Максима Горького. Отделочные работы на месяц задержали сдачу фасада. После завершения внешних работ начнутся внутренние. В Ростовской области проходит неделя сохранения психического здоровья. Она приурочена ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В ведомстве напомнили, если справиться с эмоциональными трудностями самостоятельно не получается, стоит обратиться за профессиональной помощью. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Во втором квартале объем трафика сократился на 6% до 12 миллиардов гигабайт. Такие подсчеты сделали ведомости на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется второй квартал подряд. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 84 рубля 93 копейки. Евро – 95 рублей 33 копейки. На этом пока все. Далее на Ретро-ФМ.

0: Первая смена.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, говорили мы уже сегодня про караоке, а чего бы не взять и не организовать это в прямом эфире RetroFM.
1: В конце концов, ребятушки, через несколько минут у нас будет нейрохит. Звонить, будем вместе петь, будем вместе угадывать, какую же песню, какой хит наша нейросетка загадала, и выиграть беспроводные наушники. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: В воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
5: Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
12: Телефон рекламной службы мы сообщим вам позже. А выиграть 5000 рублей вы сможете уже в следующем часе.
2: Слушайте внимательно. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону.

0: В игре нейрохит, одноумная нейросеть, видоизменяет хиты, проверенные десятилетиями. Получаются новые песни, но с уже знакомыми нам давным-давно словами. И оригинал нужно будет разгадать Матвею из Ярославля. Здравствуйте, Матвей.
1: Доброе утро, это я сам.
2: Доброе утро.
0: Мы сегодня про караок говорили, вы скажите, вы человек поющий, в себя верите, в свой вокальный дан?
1: Ну, знаете, когда я один за рулем, иногда напеваю.
0: А кто этого не делает? Давайте так, мы все грешны. Ну что ж, надеюсь, что и сейчас у вас будет причина для того, чтобы напеть, а может даже спеть. Вот прям, чтобы душа разгулялась. Потому что песня, мне кажется, очень известная, заводная. Припев знает, ну, каждый человек в нашей стране, 100%. Мне кажется. Итак, две подсказки. С любой угадаете, получите беспроводные наушники. Мы вам желаем удачи и запускаем первую подсказочку.

0: Итак, что там за мальчишка прокричал?
1: По голосу я сначала подумал, что это Лагутин, но сейчас вот я сижу, очень, знаете, похоже на песню такую, которую этот наш певец перепел. Она там другое была. Что там... Сейчас.
0: Ну что, что он
1: перепел? Мальчик хочет в Тамбов, тики-тики-тики-тики-так.
0: Тики-тики-та, от слова тикет-билет.
2: Давайте припев.
0: Давайте припев есть сейчас.

0: не менее, я думаю, оригинал не победит. И сейчас попрошу фрагмент припева, пожалуйста, поставьте нам. Ну, все-таки здесь победа Мурата Насырова. И победа нашего Матвея, слушателя из Ярославля, который с первой подсказки разгадал. Итак, серьезно, по-мужски решительно забрал беспроводные наушники.
1: Я просто каждый день вас слушаю. Я работаю в такси, часто вам пишу. Вы мои комментарии, кстати, все читаете.
0: Бывает, да? Отлично, пишите и дальше. Будем с удовольствием продолжать.
1: И про котов я писал. Вы тогда пели этот «Три кота» песню. И сегодня я вам писал про игру. И жену вчера поздравлял, он преподаватель. Я очень люблю ваше радио, на самом деле.
0: Прекрасно. Класс. И вот обязательно еще передайте наши личные поздравления супруге. Ну, раз уж такое дело, всех педагогов еще раз поздравляем с прошедшим днем учителя. Матвей, ну а вас с победой. Оставайтесь на связи, послушайте вместе с нами Мурата Насырова.

0: Кто-то Тамбов хочет, кто-то может в кино сходить, кто-то в лес проораться, кто-то в караоке одиночный хочет. Еще выяснили, кто-то в гараж предпочитает ходить на свое успокоение, а кто-то наряжаться и на вечеринку, да так, чтобы более шумно было и компания вокруг любимых друзей.
1: Это мы все про досуг, ребят, говорим. У нас сегодня именно такая тема есть, последняя возможность написать. А какой же досуг вы предпочитаете во все наши соцсети? И буквально через несколько минут мы все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
15: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
16: Всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
17: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
18: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке торговых точек в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.

0: на Ретро-ФМ.
1: Ну что ж, 10:54, мы продолжаем наш утренний разговор. Сегодня обсуждаем досуг, и нам пишут люди, кто как время проводит. Алекс пишет: после работы посмотреть футбол или хоккей люблю. Еще плюс дискотека с Русланом Романовым. Ну а каждое утро первую смену послушать. Алекс принимается, Руслану, коллеге нашему, большой привет отдельный.
2: Так, Нина говорит, например, что она вышивает крестиком. Вот, хорошо. Марина, что ездит на танцы и на занятия по танцам, или гуляет с мопсом в моей Чите. А в Москве гуляет по заряде, по ВДНХ, ходит на дискотеки, съемки музыкальных шоу, в аквапарк, в Москвариум, в Запад. Слушай, я поняла, что когда здесь живешь, почему ты этим не пользуешься.
1: Конечно, чем дальше, да, тем интереснее все эти места посещать. Ольга пишет: самый любимый досуг — это походы в театр. С детьми или в одиночестве обожаю посещать различные постановки. Особый трепет испытываю к жанру мюзикла. На Анну Каренину ходила 9 раз. Отдыхаю душой, когда вхожу в зал, усаживаюсь на свое место вместе с гаснущим светом, готовлюсь погружаться в магию лицедейства.
2: Так, Лаура нам пишет: доброе утро с Камчатки. У нас практически каждый день походы в лес. Безумно люблю нашу красавицу природу. Океан, шашлычки. Ох, прям захотелось прям к вам как-то присоединиться. Если курененькие шашлычки, то вообще курененькие. Да, есть такое слово, я не ошиблась.
1: Да.
2: Вот.
1: От слова курень. Казачий,
2: да,
1: курень.
2: Конечно же. Смотреть футбол. Анастасия пишет, как ни странно. У нас вообще сегодня, девчонки, кто хоккей, кто футбол?
1: Что, моя, что ли, добралась, да, до соцсетей? Там футбол любит она смотреть.
2: Да, да. А Марина пишет, что любит рассказывать анекдоты, поздравлять, петь и животных, потому что веселый зоопарк дома. Вот. Ну и, в общем, вот таким образом, я так понимаю, еще как бы получается устраивать досуг для других людей.
1: Да, это вдвойне приятно и полезно, когда не только для себя, но еще и другим немножко поднять настроение. Я надеюсь, что нам с Ритой сегодня это удалось в течение 4 часов. Дальше вас ждут хиты, проверенные временем, и Егор Гурьянов тоже проверенный временем. Насчет дискотеки, да, Руслана Романова уже вспоминали.
2: Ему лет-то сколько? 18+, максимум.
1: Во, да, поэтому завтра вернемся в 7 утра и, как обычно, поднимем новую интересную актуальную тему и подарим вам классное, уже немного танцевальное настроение с утра пораньше.
0: На Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Вот время, конечно, летит, а? Так не заметим ничего. 11 часов в Москве уже. Вторник сегодня, 6 октября. Ладно, ладно, если мы не заметим, Дмитрий Королёв на все обратит внимание, еще и нам расскажет, он уже пришел. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Чтобы студенты могли учиться, не отвлекаясь на подработки, академические стипендии должны равняться минимальному размеру оплаты труда. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он отметил, что в этом году средний размер академической стипендии составляет чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10. Депутат подчеркнул, что взрослый человек не может прожить на эту сумму. А подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость, отметил парламентарий. Ну и добавлю, сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. В России появится государственная электронная почта. Положение подготовила Минцифра. Новая система станет официальным каналом для направления юридически значимых сообщений на госуслуги и универсальным способом получения уведомлений. Оператором выступит Почта России. Для граждан сервис будет бесплатным. В случае отказа от электронных сообщений россиянам предложат направлять их в бумажном виде. В Хабаровске специалисты МЧС проверили готовность мобильных и передвижных пунктов обогрева. Они оснащены в том числе кроватями, быстровозводимыми палатками и аварийно-спасательным оборудованием. Объекты, где можно остановиться в непогоду, также появятся на базе придорожных кафе и учреждений. Всего планируется открыть более 50 таких точек. Ну а в Барселоне устраняют последствия наводнения, которые вызвали проливные дожди. Метеорологическое агентство Испании объявило красное предупреждение для прибрежной зоны города. Дороги затоплены, транспортное сообщение нарушено. Вода зашла в главный железнодорожный вокзал. Введены ограничения на передвижение. Тем временем дизайнеры назвали старые вещи, которые не стоит выбрасывать из квартиры, чтобы использовать их в интерьере. Например, не рекомендуется избавляться от массива дерева, старинных швейных машинок, советских кресел на деревянных ножках и комодов. А вот банки, бутылки, шины и палеты при отсутствии идей нужно выкинуть. И о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. Пока все, а далее на Ретро FM встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.
2: Get ready, all your lonely girls, and leave those

0: Мягкий, бархатный, чувственный, сводящий с ума девчонок. Вот примерно так называют слушатели и музыкальные критики голос легендарного участника группы Modern Talking Томаса Андерса. Ну, вряд ли вы услышали все эти теперь уже знаменитые хиты, если бы не Дитер Боллин. Это еще 50% состава и важный, может быть, ключевой элемент успеха группы, которая гремела в середине и второй половине 80-х. Гремела так, что услышно до сих пор на самом деле. Музыка, которая трогает душу здесь, на Ретро FM, продолжит украшать вторник. Скоро с нами Смоки, Леонид Агутин и Блэк. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте. Буду наслаждаться музыкой вместе с вами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. С 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
3: Реклама.
4: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
5: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега», 8-800-637-10.
6: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
7: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
8: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8-700-222-07-70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо.
11: Шери-шери.
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Так, сегодня у нас 6 октября, вторник, день российского страховщика. Поздравляем, конечно, всех причастных. Всемирный день охраны мест обитаний тоже сегодня отмечается. День георгин. Красивые цветочки, заметные такие. День любителей чеснока сегодня. Наш праздник. Сейчас посмотрел на опросы по поводу того, какие запахи на работе раздражают россиян, ну, от коллег, я не знаю, от того, что вокруг происходит. Вот некоторым мешают жить резкие запахи парфюма, запах разогреваемой еды тоже встречается. Но, честно, не нашел никакой статистики, насколько сильно не нравится запах чеснока. Ну, не знаю, так иногда хочется его, правда. Так, в Москве 11 часов 35 минут. О том, чего нам еще хочется. Здесь уже коллективное хотение. Мэй будет очень скоро. Тони Брэкстон, Маленький принц и много чего еще. Это музыка, любимая здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Выиграйте 5000 рублей прямо сейчас. Но сначала угадайте песню, которая недавно звучала. Это...
2: Вот так высока и так близка дорога в облака.
1: Вот это... Это знаете? Дозвонитесь первым прямо сейчас. Назовите ее, и 5000 рублей ваши. Телефон Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 320-101-2. Код города 863. Легкие деньги всем на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 600 156 837.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00.
1: Для лиц старше 16 лет.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Это дуэт Maywood. Кажется, что название песни можно перевести как «Майский лес». Ну, то есть Maywood на самом деле это соединение сценических фамилий двух сестер Элис Мэй и Карен Вуд. Хотя, с другой стороны, я подумал, вот кто нам запретит? Ну, кто нам запретит думать о мае или еще о чем-нибудь теплом? Нет такой силы на Земле, друзья. И хотя у нас сейчас все происходящее с таким добавлением «октобер», ну, все равно есть чем согреться. Кстати, будете со мной? Давайте налетаем все вместе тогда. Тут точно хватит. Вот они, ближайшие бодрящие согревающие. Группа «Чили» скоро. Также на подходе Валерий Леонтьев. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте. Всем Retro FM.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности о

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытия вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Thank you.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве. Полдень. Вторник, 6 октября, продолжается на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону. Новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, в феврале пенсия увеличится у всех пенсионеров. Размер выплат будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за текущий год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. Дорожные работы на участке от улицы Большой Садовой до улицы Береговой в Ростове намерены завершить до ноября текущего года. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Соответствующие работы ведутся по графику. Ранее строительство новой дороги от Богатяновского спуска до улицы 13-я линия оценили в 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Предполагалось, что из них порядка 2 миллиардов потребуется для выкупа необходимых земельных участков. Завершение реставрации фасада ростовского цирка ожидается в ноябре, как сообщает портал «Дондей». Капитальный ремонт здания на Буденновском, 45, стартовал весной 2024 года. Первоочередной задачей по проекту была реставрация фасада. Спустя 2 года работы близятся к завершению. Строительные леса демонтированы со стороны Буденновского, улицы Максима Горького. Отделочные работы на месяц задержали сдачу фасада. После завершения внешних работ начнутся внутренние. В Ростовской области проходит неделя сохранения психического здоровья. Она приурочена ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Ведомстве напомнили, если справиться с эмоциональными трудностями самостоятельно не получается, стоит обратиться за профессиональной помощью. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Во втором квартале объем трафика сократился на 6% до 12 миллиардов гигабайт. Такие подсчеты сделали ведомости на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется второй квартал подряд. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 84 рубля 93 копейки. Евро – 95 рублей 33 копейки. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Три слова, и все три на три буквы. Чио, Чио, Сан. Кармен, кстати, тоже пополам, если разделить, тоже. Два слова по три буквы. Да что ж такое, прям преследует буквально. Так, ну нормально. Такие слова не на заборах пишут. Такие слова исключительно здесь, рядом с нами, звучат в эфире Ретро-ФМ. Они того точно достойны. Кто еще звучит в эфире Ретро-ФМ? По утрам, например, хочу напомнить, утреннее шоу «Первая смена» с 7 до 11 с Сашей Светлов и Ритой Субботиной каждый будний день с играми, подарками, темами интересными для обсуждения, новостями, шутками отличными и, конечно, любимой музыкой. Все, что нужно для правильного утра и исключительно для вас. Дальше тоже для вас, для нас всех здесь собравшихся. Лев Лещенко, группа «Джой» и много чего еще. Это Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги. В прошлом часе выиграл
2: Анатолий Кротов.
1: В следующей игре победителем можете стать вы. Внимательно слушайте Ретро-ФМ. Угадайте песню, которая недавно звучала. И 5000 рублей ваши. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 18 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
9: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
10: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.

0: One more time. Это Britney Spears, baby, one more time. Детка, еще разок. Еще разочек. Еще минутка. Еще 25 будильников. Выключу и потом все, встаю, просыпаюсь. Бывает у кого-нибудь так? Ну, признавайтесь, бывает, бывает. Не я же один такой. Так, а потом, когда завтракаем, там уже не разочек, там еще уже... Еще один кусочек. Правильно? А где один, там другой? Ну, в музыке. Вот где мы себя точно ограничивать не будем ни в чем. И даже перед кем оправдываться не собираемся. Очень скоро много всего красивого, музыкального, мелодичного. Ace of Base на подходе. Группа Кино. Также Хулио Иглесиас. Буквально через пару минут все это будет нашим. Прямо здесь, на Retro FM в Москве, уже 12 часов и 35 минут.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 18 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Дорогие гости!
4: На Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: В воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
10: ИП Обочараев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
11: Телефон рекламной службы мы сообщим вам позже. А выиграть 5000 рублей вы сможете уже в следующем часе.
1: Слушайте внимательно. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону.
12: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Это группа Ace of Base Design. I saw the sign. Я видела знак. Ну, видеть знаки, это, друзья, хорошо во многих смыслах этого слова. Особенно, если речь идет о дорожных знаках. Увидел знак вот так вот, даже если они в кустиках иногда он спрячется. Это бывает такое. Разглядел, прочитал, все. Хорошая примета, все будет замечательно. Вот чем больше таких людей внимательных, тем прекраснее, я считаю, будет жить. У нас с вами музыкальные ориентиры. Здесь на Retro FM уже в самое ближайшее время будем наслаждаться творчеством Ким Уайлд. Юрий Антонов появится еще до конца этого часа, но на этом, конечно, никто останавливаться не собирается. Вы же сами все понимаете. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
8: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Linoleum Ideal. Linoleum Ideal – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Linoleum Ideal – главный герой интерьера.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
11: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
13: Это как?
12: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
13: Выгодно. Пошел оформлять.
12: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
14: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
15: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
16: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru.
17: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
18: Retro FM.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Московское время 13 часов. Вторник, 6 октября, продолжается на Ретро FM. Да, вот теперь действительно пора знакомиться с новостями. Дмитрий Королёв пришел, сейчас обо всем расскажет. Дим, пожалуйста.
1: Благодарю, Юра. Приветствую, друзья. Продовольственная безопасность – главная задача любого государства. Для этого необходимо развивать производство сельхозтехники и активно поддерживать фермеров. С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Между тем, как ранее говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, высокотехнологичное сельское хозяйство в России позволяет стране обеспечивать продовольствием не только себя, но и зарубежных партнеров. При этом существует ряд проблем, в частности, страна нуждается в племенном поголовье, генных материалах и самых высоких технологиях. Подготовка к совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина уже началась, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, для рассмотрения вопросов будут использовать в том числе искусственный интеллект. Напомню, в прошлом году прямая линия с президентом прошла 19 декабря, она снова была совмещена с большой пресс-конференцией и продлилась 4,5 часа. Путин тогда ответил более чем на 80 вопросов россиян и иностранных журналистов. Ради безопасности во всем мире и успеха в конфликте на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп готов пожертвовать даже столицей американской киноиндустрии. Глава Белого дома не исключил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном. Об этом он заявил, выступая перед избирателями в Небраске. Трамп подчеркнул, что конфликт в регионе уже почти закончился и все движется к развязке, хотя иранская сторона, по его мнению, может еще затянуть ситуацию. Ну а жители Германии не хотят служить в армии. Число отказников выросло в 3 раза. С начала этого года зарегистрировано свыше 12 тысяч подобных заявлений. Министр обороны ФРГ Борис Писториус до этого сообщал, что только около 20% мужчин призывного возраста в стране, получивших анкеты в рамках воинского учета, выразили готовность служить в Бундесвере. И пару слов о спорте. Сборные России и Нигерии по футболу провели предматчевые тренировки в Нижнем Новгороде. Там сегодня состоится товарищеская игра. Результат встречи пойдет в рейтинг ФИФА. Отмечу, сборная Нигерии сейчас находится на 31-й позиции, а Россия на 36-й. Это будет уже второй очный матч. Год назад встреча завершилась ничьей. И о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95.33. Пока все. А далее на Ретро FM с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Это Майкл Джексон, тот самый, которого по праву называют королем поп-музыки. Но удивительно, что помимо этого, однажды он на полном серьезе получил королевский титул в Западной Африке в 92-м году во время гуманитарной поездки. Была даже самая настоящая церемония коронации, которая состоялась в королевстве Санви на юго-востоке Кот-д'Ивуара. Артиста нарекли королем Санви и провели обряд и даже вручили золотую корону. Самый настоящий Майкл Джексон. Артист, человек, который умел удивлять. Дальше с нами остаются также талантливые артисты. Пол Маккартни очень скоро, Милен Фармер, Наталья Ветлицкая появятся здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного вторника.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Тыц-тыц-тыц-тыц. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
6: Плюс 19 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
9: Телеканал СТС представляет.
10: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00
12: для лиц старше 16 лет.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
15: Это новый вызов.
14: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
15: Это новый вызов.
16: По субботам в 17:00. Категория 16+.
17: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
18: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
19: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
20: Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Легендарный, знаменитый Пол Маккартни, друзья. Что он сам говорил, кстати, про написание песен? Это как сеанс черной магии, утверждал Пол. Ты сидишь в комнате, где ничего нет, а через час ты выходишь, и у тебя уже есть песня, которой раньше не существовало в мире вообще абсолютно. Представляете, я до сих пор не знаю, говорит Пол Маккартни, продолжает, как это вообще происходит. Ты просто берешь гитару, перебираешь струны, и вдруг рождается что-то красивое. Это чудо, которое мне никогда не надоест. Она, может, тем более не надоест. Та самая любимая музыка, которая делает для нас

0: любимые артисты и авторы. Миссис Вандербилт, не менее легендарная, чем сам Пол Маккартни. В ближайшее время много красоты музыкальной. Фиби Кейтс, Брайан Адамс, Юрий Шнов и Ласковый Май. Все это здесь. Представляете, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Выиграйте 5000 рублей прямо сейчас. Но сначала угадайте песню, которая недавно звучала. Это... Вот это... Или это... Знаете? Дозвонитесь первым прямо сейчас. Назовите ее, и 5000 рублей ваши. Телефон Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 320-101-2. Код города 863. Легкие деньги всем на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 19 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Они партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.
3: Ретро-ФМ.

0: так хочется сказать, уважаемые знатоки. Время отвечать. Ну, время действовать в том смысле, что Феличита буквально через 10 минут начнется здесь, на Ретро-ФМ. Это значит, можно передавать, признаваться и много чего еще. В текстовом виде, пожалуйста, заходите, будьте любезны. Здесь на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я вернусь. Обязательно. Обещаю. Завтра это случится. Всего. Всем пока. Хорошего дня.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. 12+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

Ну что, погнали, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Всем привет. Напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, свои смс-ки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите фили чату, заполняете специальную форму. Ну или пишите, вернее, заходите в наш канал в Максе. Там выложено специальное сообщение, под которым можно оставить привет или поздравления. Самое главное, друзья, не забывайте подписывать их. Это очень важно, как вас зовут, откуда вы, кому адресовано сообщение.

0: Начинаем Филичиту с такого, знаете, жизнерадостного, оптимистического сообщения. Ну, собственно, других-то у нас и не бывает. У нас всегда оптимистические сообщения. Ну, сегодня вот такое. Чита Мельниковых из Белоусова поздравляет себя, собственно, друг друга с возвращением на родину. Отдохнули, счастливы, хотим котлет и борщ. Ребята, приятного аппетита. Оксана Жижикина из села Угловое передает привет в солнечную Анапу и Курган Валентину и Анастасии. Я вас люблю, очень по вам скучаю. Ну, а Надежда из Балакова передает привет своим девочкам-коллегам. Вы самые лучшие, самые незаменимые работники.
1: Отправляйте смс на номер 5533.

0: Семья Кордополовых из Ижевска поздравляет и Георгия Михайловича Вершинина с юбилеем. Желает самого светлого, доброго, хорошего в жизни, отменного здоровья, много сил, благополучия в семье, удачи, добра, внимания близких, радостного общения с внуками, долгожданных и дружеских встреч. Ну а Елизавета Шипетина из Алматы передает привет своей любимой мамуле Виктории. Она слегка заболела, желает ей скорейшего выздоровления.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро FM.

0: Так, друзья, ну что, читаю ваши сообщения, ну и, естественно, те, которые подписаны. Уже много неподписанных прилетело. Друзья, пожалуйста, подписывайте, это важно. Роман Буров из Северодвинска поздравляет всех сотрудников полиции уголовного розыска отдела ОМВД по городу Северодвинску с прошедшим праздником, днем уголовного розыска. Пусть на вашем нелегком пути будет меньше преград. Будьте здоровы, полны энтузиазма. Мам Кристина из Курска передает привет своим любимым дочкам, дорогому любимому мужу Руслану. Желаю здоровья и смеха, и доброты, и тепла. Будьте всегда послушны и красивы. Люблю, люблю. Василий Зорич поздравляет своих родителей с грядущей годовщиной свадьбы. Пусть в доме всегда будет так же уютно и тепло, как в песнях из молодости. Продолжим совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги. В прошлом часе выиграла
2: Карина Акопян.
1: В следующей игре победителем можете стать вы. Внимательно слушайте Ретро-ФМ. Угадайте песню, которая недавно звучала. И 5000 рублей ваши. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
6: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
9: Телеканал СТС представляет.
10: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Сегодня. В 20.00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
14: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87. Горького, 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
17: Ретро-ФМ.

0: Александр Седов и Влад Куликов из Пушкина передают привет в город Собинка Владимиру Соловьеву. А коллектив «Столовый Крым» в Ялте поздравляет милую девушку-коллегу Наденьку Набатникову с днем рождения. Желает, чтобы всегда удавалось ей то, чего она хочет. Верь в себя, позволяй себе любимой все самое лучшее. Даниил Жомов из Петрозаводска передает привет маме Насте. И с прошедшим днем учителя замечательных педагогов поздравляет руководительницу Ирину Владимировну Хлебаеву, школа-интернат 23, Елену Михайловну Жукову, Ольгу Анатольевну Соколову, Марию Анатольевну Цыганову-Авдеенко, учительницу по фортепиано Ирину Ивановну Четверякову, учительницу по импровизации Ирину Николаевну Смирнову, директора музыкальной школы Ларису Евгеньевну Пацанковскую. Ну, еще уж, ребят, извините, это очень много. Давайте так, всех учителей детской музыкальной школы номер один имени Синесала. Всех люблю, очень уважаю, пишет Даниил.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Ольга передает большой привет своим близким в Ставропольский край. Мамочке Ольге Владимировне, своим доченькам Александре и Елизавете, куме Щербаковой, дорогой подружке Инеске. Всем хорошего настроения, люблю вас. Коллеги, меня поздравляют Федорову Наталью из Мурманска с днем рождения. Желает ей огромного счастья, здоровья, прекрасного настроения. Светлана Евгеньевна передает привет самой обаятельной, восхитительной и неповторимой Виктории Донец. Викуленька, спасибо тебе за твое доброе сердце, за твое пристрастие к моей жизни. Всегда оставайся такой же. Люблю тебя, Долуну. А также привет моему любимому городу Белгору, пишет Светлана Евгеньевна. Друзья, не забывайте подписывать свои сообщения. Продолжим совсем скоро.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Юбифотен, Феличите на Ретро-ФМ, друзья, читаю ваше сообщение. Юля из Москвы передает привет своему любимому мужу. Дорогой мой, я тебя очень сильно люблю, очень жду встреч с тобой. Лиз Генералова из Барнаула передает привет любимому мужу Илье. Приезжай скорее домой, у меня тут блинчики, оладьи из кабачков. Люблю, пишет Лиза. Папа и дед Владимир Владимирович Кадымов из Урюпинска поздравляет сына и внука с их днями рождения. От души всех благ, здоровья, успехов внуку в учебе, успехов в академии, а сыну в его нелегкой работе спасателем.

0: Ольга из Питера передает привет сестре Татьяне в магазин цветов. Тань, спасибо, что ты есть. Семья Лебедевых, Михаил, Ольга и Владислав из Иваново поздравляют свою любимую мамочку и бабушку Евгению Петровну Буракову с днем рождения. Желает ей крепкого здоровья, спокойных мыслей, легкости на душе. Спасибо за твою заботу, терпение, умение поддержать и понять без лишних слов. Мы тебя очень любим и ценим. Маша и Елена передают привет начальнику Сергею Викторовичу Крыштоповичу. Желает ему хорошего дня и отличного настроения.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Ретро-ФМ.

14.55, друзья, в столице. Пора заканчивать филичиту на Ретро-ФМ. Меня зовут Антон Веселов. Несколько сообщений в конце программы. Муж Дмитрий из Москвы поздравляет с юбилеем свою горячо любимую супругу Ирину Евгеньевну Повышеву. Ты самый прекрасный бриллиант в ожерелье людей, которые меня окружают по жизни. Счастья тебе, здоровья, любви, мудрости. Спасибо за все. Люблю, целую, обнимаю, пишет Дмитрий. Кэт поздравляет Галечку Аракину с прекрасным октябрьским днем. Рада работать с такой прекрасной коллегой, великолепной подругой, просто невероятно обаятельной, красивой девушкой. Люблю тебя всем сердцем, пишет Кэт. Максим из Новосибирска передает привет своему лучшему другу Артему, который сейчас едет на машине, слушает Ретро-ФМ, ровной дороги, зеленого света и отличного плейлиста. Еще привет Кате из Томска. Солнечной погоды и улыбок. Марина из Краснодара передает привет любимому супругу Сергею. Люблю тебя. Будь внимательна на дороге. Береги себя. Хорошего дня всем водителям. Ну и, наконец, Ирина Полевик из поселка Кача, город Севастополь. Огромный привет своему супругу Дмитрию Полевику. Передает, очень его любит, ценит. Мы отдыхаем, работаем на даче. Всем нашим знакомым тоже привет. Ну что, друзья, на этом оптимистическом на этой оптимистической ноте предлагаю заканчивать сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим читать ваши приветы и поздравления.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: В Москве 3 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди Валерий Леонтьев и группа Европа. Но сначала новости с Дмитрием Королёвым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Красные кнопки «Быть» — инструмент экстренного оповещения появится в ближайшее время на портале госуслуги. Пользователи смогут отправить сигнал о подозрении на мошенничество крупнейшим банкам, операторам связи и правоохранителям. Те, в свою очередь, оперативно блокировать платежи и переводы. Отмечается, появится на госуслугах и так называемая «зеленая кнопка». Она предназначена для блокировки красной и, соответственно, отмены ограничений со стороны участников антифрод-системы. Минцифры следует усилить защиту учетных записей на портале госуслуги. К этому призвал глава Кабмина Михаил Мишустин. По его словам, порталом пользуются уже 120 миллионов человек, и их данные должны надежно храниться. При этом Мишустин отметил, Россия решает задачу предоставления госуслуг гражданам на самом высоком в мире уровне. Обеспечена возможность получить необходимые документы и выписки без личного визита в то или иное учреждение. Вступление Украины в НАТО не обсуждается. США сосредоточены на том, чтобы добиться завершения конфликта. Об этом заявил глава американского госдепа Марко Рубио. Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что нейтральный статус Украины – одна из целей России, а желание вступить в НАТО – одна из причин продолжающегося конфликта. Ну, кстати, сегодня стало известно, что в Раду внесен законопроект о нейтральном статусе Украины. В Госдуму внесли законопроект о цифровом реестре культурных ценностей. Данные о решениях на вывоз будут автоматически передаваться таможне, а сведения о пропавших и похищенных предметах искусства станут общедоступными. Отмечается, такие реестры будут интересны в первую очередь коллекционерам. По базе можно будет проверить, не числится ли тот или иной предмет в розыске, чтобы ненароком не нарушить закон. Ну и сегодня россияне встретятся с нигерийцами. Товарищеский матч состоится в Нижнем Новгороде. Ожидается порядка 40 тысяч болельщиков. Отмечу, это третья игра в рамках международного окна FIFA. Сборная России уже одержала победу над командой Ирана 2-0. Затем разгромила команду Намибии 6-0. Ну и добавлю, в окне FIFA есть неделя и в ноябре, но с кем сыграет сборная России, официально пока неизвестно. И о валюте на этот вторник: доллар 84,93, евро 95 рублей 33 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вот у вас такое бывало, друзья? Заводишь будильник, прямо слезы наворачиваются. Но я вам могу сказать, что появилась возможность вставать с утра пораньше с хорошим настроением. Я имею в виду, конечно же, ее первую смену. На Retro FM завтра с 7 до 11 нас ждут новые игры с классными призами, тема для обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова, Рит Субботина, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 20 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
4: Реклама.
5: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Алло, теща, привет. Как кто?
10: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19.00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
11: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
12: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
15: Без возрастных ограничений.
12: Ретро-ФМ.

0: Женщина-загадка – это когда ее мужчина не очень понимает, почему они все-таки вместе. Всегда вместе. Это Рик Эсли на Retro FM в 15.35. А уже совсем скоро у нас группа Man at Work, Доктор Албан и бит-квартет «Секрет».
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: Плюс 20 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно.

0: Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00
1: для лиц старше 16 лет.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Телефон рекламной службы мы сообщим вам позже. А выиграть 5000 рублей вы сможете уже в следующем часе.
1: Слушайте внимательно. Ретро-ФМ, Ростов-на-Дону.

0: согласитесь, друзья, когда ты говоришь жене, что задержишься на работе, она спрашивает, тебя гарантируешь, это как-то, мягко говоря, напрягает. Но, видимо, такого у этих ребят не случается, потому что они всегда на работе. Собственно, их коллектив так и называется. «Мужчины на работе». Man at Work на Ретро FM в 15.49. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа у нас Джонасен и Владимир Пресняков.
1: Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах «Джак». От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Джаккар.ру». Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru. Yeah!

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM 3. Пэтти Райан, Наутилус Помпилиус и Сандра. И, конечно, новости в начале часа с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора заявил, что конфликт вокруг Ирана крайне негативно сказывается на всей мировой экономике. По его словам, стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, включая зону Персидского залива, и обсудили перспективы выхода на дипломатические договоренности между Ираном с одной стороны и США и Израилем с другой. Лавров выразил надежду, что добрые услуги, которые предлагают многие страны региона, в частности Египет, Пакистан, Катар и Саудовская Аравия, помогут сохранить ситуацию в дипломатическом политическом русле. Участники рабочей группы по созданию стратегии платформенной экономики предложили вывести российские маркетплейсы на глобальный рынок. При расширении присутствия за рубежом их вклад в несырьевой экспорт может вырасти с нынешних 3,3% до 5% и даже 6% к 2030 году, а потенциальная аудитория на российских платформах может вырасти с 5 до 100 миллионов пользователей. Предполагается, что в топ-30 мировых ритейлеров войдут 3 отечественных маркетплейса, а общий оборот онлайн-торговли составит 33 триллиона рублей, а вклад маркетплейсов в ВВП вырастет с 0,4% до 2%. В сентябре этого года российские банки выдали 123 800 ипотечных кредитов на 608,5 миллиардов рублей. Это максимум с декабря прошлого года. При этом, по сравнению с августом, число договоров выросло на 45%, а объем выдачи на 63%. Прирост произошел в последний месяц перед ужесточением госпрограммы семейной ипотеки. С 1 октября ставка привязана к числу детей от 10% для семей с одним ребенком до 2% для семей с 5 детьми в большинстве регионов. Астрономы зафиксировали неожиданную серию вспышек на Солнце, одна из которых стала сильнейшей с начала осени. Звезда, активность которой около месяца находилась в подавленном состоянии, вечером начала производить серии вспышек, и вспышка уровня М1.0 около 10 часов вечера по Москве стала самой крупной с 5 сентября. По словам ученых, снимки пятен на поверхности Солнца позволяют предположить, что уже на этой неделе могут произойти вспышки высшего уровня X, поскольку скорость роста новых групп пятен весьма впечатляющая. И одно из исследований сервиса знакомств показало, что 35% мужчин доверяют ИИ написать первое сообщение при знакомстве, тогда как среди женщин таких только 15%. О личной жизни с нейросетью уже говорили 35% женщин и 26% мужчин, а регулярно это делают 18% женщин и 12% мужчин. Женщины чаще просят ИИ оценить поступок или сообщение мужчины, таких 57%. Разобраться в собственных чувствах просит почти треть. Мужчины чаще обращаются к ИИ перед первым свиданием, 31% и 20% разбирают ссоры или расставания. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 93 копейки. Евро 95 рублей и 33 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, вы знаете, на месте идеальной жены я бы скачал эту композицию и ставил бы ее каждый раз, провожая мужа на работу. Это и настроение создает соответствующее, а если уж постараться, то, знаете, можно и так всплакнуть, дескать, буду скучать, возвращайся скорее. Ведь вам, девушке, ничего же не стоит это делать, да? А мужу приятно, поверьте. Это мелодия из фильма «Цыган» в 16.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Константин Никольский и группа «Джой».
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
6: Погода на Ретро-ФМ.
7: Плюс 20 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
6: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
10: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
11: Ты слышала новый хит?
12: Нет.
11: Тогда включаю.
13: «СК-10» – время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
14: Заезжай сегодня.
15: «СК-10» представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
16: Застройщик ОСА «СК-10» номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
18: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
19: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
18: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00.
20: Для лиц старше 16 лет.
21: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
22: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303 26 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
24: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
25: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Знаете, уже который день выдавливаю зубную пасту из пустого тюбика, и всегда приходит одна и та же мысль в голову. Вот жаль, что с кошельком так же нельзя. Согласитесь, друзья. А вот любимая музыка у нас вообще безлимитна в эфире. И причем круглосуточно. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Hathaway, Михаил Боярский и Донна Саммер в Москве 16 часов и 34 минуты.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Выиграйте 5000 рублей прямо сейчас. Но сначала угадайте песню, которая недавно звучала. Это...
2: «Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем».
1: Вот это... Или это... Знаете? Дозвонитесь первым прямо сейчас. Назовите ее, и 5000 рублей ваши. Телефон Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 320-101-2. Код города 863. Легкие деньги всем на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 20 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов-Купеческий.
7: Без возрастных ограничений.

0: недавно придумал своему телефону кличку, друзья, вор-рецидивист. Ну, потому что реально постоянно садится. Ну, сколько уже можно? А вот про него и придумывать не нужно ничего. Он про свою жизнь спел практически все и даже больше. Это Hathaway на Ретро-ФМ в 16:48. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова. А до конца часа у нас Стинг и группа Ариэль.
1: Реклама.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
2: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сбербанк.ру и сберхелс.ру 0+.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: В Москве 17.00. Самоцветы и Пола Абдул ждут нас далее через пару минут здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Прямая линия «Большая пресс-конференция» Владимира Путина в этом году будет вновь совмещена в одном формате. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подготовка к ежегодному мероприятию уже началась. Для этого активно используется искусственный интеллект. Его планируется применить для обработки обращений от граждан. Прошлая прямая линия, посвященная итогам 2025 года, состоялась 19 декабря и продлилась 4 часа 27 минут. Тогда Путин ответил на 77 обращений, а всего поступило свыше 3 миллионов вопросов. Прямая линия как отдельный формат общения президента с гражданами проводится с 2001 года. В Ростовской области, как и во всей стране, скорректировали график плановой проверки системы оповещения. Вместо запланированного ранее 7 октября тестирование проведут 9 октября. Дата изменилась по всей России на основании решения председателя правительства России Михаила Мишустина. Время проведения испытаний останется прежним. Сирены в городах и районах региона прозвучат с 10.40 до 10.43 утра, сразу после этого в 10.43 на общедоступных телерадиоканалах будет транслироваться информационное сообщение. Жители и гостей области просят сохранять покой, так как включение сирен носит исключительно учебный характер. В России запускают первую инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом. Важным этапом проекта будет покрытие отрезка федеральной трассы М4 Дон в Ростовской области. До конца года систему запустят на участке от Воронежа до Новороссийска, в том числе в Ростове-на-Дону и Ростовской области. На данный момент система уже действует на трассе М4 до Воронежа. Высокоточное позиционирование позволит автономному транспорту уверенно двигаться в плотном трафике даже при сложных дорожных ситуациях. А теперь о главном событии наступившей осени. Накануне на Ретро-ФМ стартовала игра «Легкие деньги». Стать победителем и выиграть 5000 рублей может каждый, и это несложно. Внимательно слушайте Ретро-ФМ, дозвонитесь после приглашения в 11, 13 и 16 часов. Угадайте из трех вариантов ту песню, что прозвучала в текущем часе, и 5000 рублей ваши. Все подробности на сайте retrofm.ru. О курсе валют: доллар 84 рубля 93 копейки, единая европейская валюта 95 рублей 33 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как шутят некоторые доктора, в древности люди болели гораздо меньше, примерно раз в жизни. Кстати, всех докторов, об одном из которых только что пела группа Modern Talking, с прошедшим накануне Международным днем врача. 17:20, время московское. Впереди у нас на Ретро-ФМ Deep Purple, Женя Белоусов и Мэгги Рейли. Меня зовут Олег Орлов, всем приятного вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги. В прошлом часе выиграла
2: Светлана Баранова.
1: В следующей игре победителем можете стать вы. Внимательно слушайте Ретро-ФМ. Угадайте песню, которая недавно звучала. И 5000 рублей ваши. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru. Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 20 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем.
7: Бом-бом. Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега», 8-800-637-10.
8: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
9: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру.
10: Возрастное ограничение 6+.
11: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84.
12: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
13: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
14: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
15: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
13: Ретро-ФМ.

0: Smoke on the Water, тот самый дым над водой. Группа Deep Purple устроила нам на Retro FM дымовую завесу в 17:35 по Москве. Ну а далее ясности нашему дальнейшему вечернему эфиру добавят лучшие хиты трио Рики Повер, Шер и группа Мираж. Оставайтесь с нами.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: Плюс 20 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка.
2: Ровно в 21.00.
1: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка Retro FM.
5: Реклама.
6: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный

0: Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
1: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Деменюкин ИЮ. Огранник 325 612 600 156 837.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».

0: как шутят знатоки жизни на Апеннинах, Италия и любовь созданы для друга, как паста и томатный соус. Да и влюбиться в Италии проще простого. Съел килограмм пасты, и ты уже любишь весь мир. Для любителей итальянской музыки трио Рики и Повери на Red FM 17:49 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера. Далее Энди Уильямс и Юрий Антонов.
1: Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
6: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Тем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
9: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
15: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Настраиваемся на бодрое начало нового музыкального часа под мелодию служебного романа и Сисич. 6 вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Соглашение об экономическом партнерстве между Объединенными Арабскими Эмиратами и Евразийским экономическим союзом вступило в силу. Соглашение вступило в силу сегодня, установив новые преференциальные торговые условия между Арабскими Эмиратами, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Российской Федерацией. Соглашение о партнерстве было подписано в июне прошлого года в Минске. В рамках нового торгового режима Арабские Эмираты и страны ЕАЭС предоставят преференциальный доступ более чем по 86% тарифных позиций, что покроет приблизительно 96% стоимости товаров, в настоящее время торгуемых между двумя сторонами. Чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохранится в трех районах Ростовской области до конца суток и завтра. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. Высокий риск ландшафтных и бытовых пожаров фиксируют в Орловском, Зимовниковском, Дуваском районах. Жители указанных районов просят быть осторожными с огнем. Нельзя разводить костры, выжигать сухую растительность и бросать горящие спички. Владельцы жилья должны проверить состояние проводки электроприборов. При любых происшествиях набирайте номер 112. Прием заявок на участие в региональной премии «Патриот Дона» завершается 15 октября. Она предназначена для молодых людей от 14 до 35 лет, занимающихся патриотической работой, военно-патриотическое воспитание, поддержка участников СВО их семьи, музейная поисковая деятельность, сохранение исторического наследия, школьные и студенческие проекты. Об этом сообщает правительство региона. Премию учредил губернатор Дона Юрий Слюсарь. Поучаствовать можно в 5 номинациях: «Служение Отечеству», «Историческая память», «Единство народов России», «Патриот молодой» и «Лидер сообщества». В каждой номинации будет по 2 победителя, они получат по 50 тысяч рублей. А теперь о главном событии наступившей осени. Накануне на Ретро FM стартовала игра «Легкие деньги». Стать победителем и выиграть 5 тысяч рублей может каждый, и это несложно. Внимательно слушайте Ретро FM, дозвонитесь после приглашения в 11. 13 и 16 часов. Угадайте из трех вариантов ту песню, что прозвучала в текущем часе, и 5000 рублей ваши. Все подробности на сайте retrofm.ru. О курсе валют: доллар 84 рубля 93 копейки, единая европейская валюта 95 рублей 33 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Когда я пьян, я буйный.
1: Ну все, на гостинцах. Ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

0: душа. Если воспитанные люди могут порой напоминать дрессированных животных, то невоспитанные – диких. Каких только диких животных мы порой напоминаем утром, когда не высыпаемся. А каково это просыпаться на позитиве, не даст забыть первая смена. В компании нашего утреннего шоу любой будний день всегда начинается весело и бодро. С 7 до 11 на Ретро-ФМ отличная музыка, игры с крутыми призами, тема для обсуждения, свежие новости и шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной. Все это подарит вам отличное настроение. Не проспите. Завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 17 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир. Дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
4: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: «СК-10». Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110. Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
12: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
14: ИП «Обочараев Рамазан Закирович», ОГРН 304-616-73-23-00-217.

0: На вопрос «How do you do?» «Как дела?» что звучит в этой песне, проще ответить «нормально» и услышать в ответ «ясно», чем рассказать все и услышать «понятно». Группа «Роксет» на Ретро-ФМ через 3 минутки над нашим вечерним настроением хорошенько поработают Роберт Майлз, группа «Комбинация» и Демис Русос. 18:34. Время московское.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 17 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. Уграни 325-619-600-156-837.
9: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультра современного премиального оборудования, индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Классная, добрая, приятная песня, которую написали три автора. Американцы Билли Стейнберг, Рик Ноллс и аргентинка Мари Клэр Дюбальда тоже приложила сюда руку. Первая эта песня записала польская певица Эдита Гурняк, а всемирную известность она приобрела чуть позже, в октябре 96 года, благодаря танцевальному каверу итальянца Бретта Майлза, его меланхоличному дримхаусу и мягкому вокалу британской певицы Марии Нейлер. Любопытно, что изначально в дебютный альбом Роберта Майлза этот трек даже не вошел, но из-за огромного успеха сингла, особенно на американском рынке, его позже добавили в переиздание его пластинки. 18:48, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера под классную музыку, под музыку Retro FM.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
2: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум «Технопьюз». Указан максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
9: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
10: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Всем вечером в Москве. Готовимся подпевать группе Eurythmics и Жене Белоусову на Retro FM в начале нового музыкального часа. Конечно же, послушаем новости и Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные меры защиты учетных записей пользователей портала госуслуг. Выступая на форуме «Цифровые решения», премьер-министр заявил, что данные граждан должны надежно храниться и надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или восстановления доступа к ней. Он напомнил, что ранее были приняты законы о противодействии кибермошенничеству, благодаря чему количество таких преступлений за 8 месяцев снизилось почти на треть. Суд оштрафовал Google за отказ удалять заблокированное в России приложение. По итогу компании был назначен административный штраф в размере 3 800 000 рублей. Как следует из материалов дела, оглашенного заседания, основанием для наказания стало не удаление из магазина Google Play приложения, доступ к которому на территории России заблокирован. Это не первый подобный штраф для компании. Ранее российские суды уже неоднократно привлекали Google к ответственности за неудаление запрещенного контента. Некоторым российским компаниям прогнозируют рост нехватки рабочих. По оценке одной из консалтинговых фирм, дефицит рабочих в России в ближайшие годы продолжит стремительно расти и к 30-му году увеличится с нынешнего 1 000 000 человек до 2 600 000. Если в 2024 году рабочие закрывали 95,9% потребностей экономики, то к концу десятилетия этот показатель может сократиться до 89,5%. При этом негативная тенденция будет достигнута большей частью за счет предложения, поскольку потребность в рабочих вырастает всего на 450 000 человек. Эксперты по кибербезопасности предупредили о мошеннической схеме с криптовалютой. Человеку сообщают о якобы крупном наследстве за границей, а затем предлагают перевести криптовалюту за оформление документов, банковскую гарантию или прохождение валютного контроля. При этом каждый новый платеж представляют как последний этап перед получением денег. По словам экспертов, расчет строится на том, что у человека есть законный повод ждать деньги из-за рубежа, а криптовалюту преподносит как единственный доступный способ получить то, что якобы принадлежит ему по праву. И осенью 32% россиян чаще чувствуют усталость, снижение энергии и желание замедлиться. Еще 31% говорят, что переход на холодный сезон дается им непросто, но со временем состояние нормализуется. Главным осенним изменением 40% участников опроса назвали желание больше спать и сложности с утренним подъемом. 27% стали реже выходить из дома и меньше общаться, 18% заметили снижение энергии для работы и повседневных дел. 15% наблюдают проблемы с концентрацией, при этом для 20% осень наоборот становится временем дополнительной энергии и мотивации. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 85 рублей и 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Если понедельник день тяжелый, то вторник его не менее вредный брат-близнец. Как шутили еще в советское время в некоторых трудовых коллективах, всего лишь второй день рабочей недели, а чувство, как будто отпахал всю пятилетку за два дня и уже заслужил себе внеплановый отпуск. Весенняя птица невольно заставила нас помечтать о нем. Ну, согласитесь, очень приятные картины всплывают в воображении при прослушивании этой песни. Впереди у нас на Ретро-ФМ группа «Браво» и «Модерн Токинг». В Москве 19:19. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да.
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
3: Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
6: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 12 градусов, днем плюс 21.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.

0: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.
7: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
8: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
9: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: идеальная работа должна быть такой, чтобы больше уставать по дороге на нее, чем во время самих трудов. Хотя есть и такие профессии, которые требуют очень больших энергозатрат. Но даже усталость от работы носит исключительно приятный характер, если работа любимая. Взять, к примеру, профессию музыканта. Группа «Бурия» бодрит нас в 19:34 по московскому времени. Через несколько минут дождемся новой порции лучших музыкальных хитов. Нам споют и сыграют Милен Фармер, Гарри Мур и группа «Зодиак».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 12 градусов, днем плюс 21.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания. Партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Украни 325-516-600-156-837.
10: Телеканал СТС представляет.
11: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидит.
11: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Как пошутил кто-то из известных людей, прожив неделю в Париже, я как нельзя лучше понял Францию. Прожив в ней 3 года, эту страну теперь я совершенно не понимаю. А Retro FM приветствует всех, кто понимает язык музыки. Кстати, перевода-то не требующий. Лучшая музыка последних десятилетий для вас, друзья. Здесь, на Retro FM под занавес. Этого музыкального часа еще послушаем Адриана Челентана и Юру Шатунова. 19:48. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
7: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный. Личный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: 8 вечера в столице. Далее ждем Наталью Ветлицкую в дуэте с Сергеем Мазаевым и Стиви Уандера на Ретро FM. И, конечно же, информационные итоги дня, который подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую, всем добрый вечер. ФАС выявил картель поставщиков хлеба в Воронежской области на сумму более 650 миллионов рублей. Торги проходили для нужд медицинских и социальных учреждений, школ и детских садов региона. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний, которые подозреваются в заключении реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с целью поддержания цен на торгах. Общая сумма реализации составляет более 650 миллионов рублей. В случае установления вины участников картеля грозят оборотные штрафы. Роскомнадзор за сентябрь заблокировал почти 2500 фишинговых сайтов. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 2484 фишинговых ресурса и 667 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение. За тот же период было отражено 3200 DDoS-атак на системы государственного управления, финансового сектора и операторов связи. При этом одна из наиболее мощных атак продолжалась 3 дня. А чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных в Бразилии, США, Аргентине, Германии и на Украине. Основной целью хакеров был госсектор. Россия хотела бы перезапустить и активнее развивать контакты с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере. Это опора, без которой невозможно представить полноценные связи. Об этом заявили в департаменте стран СНГ МИД России. По словам специалистов, России ждут новых гастролей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Российские артисты, в свою очередь, готовы чаще выступать для зрителей республики. Дипломаты также отметили большой интерес азербайджанских абитуриентов к обучению в российских вузах. Ростелеком изучает возможность строительства подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга. Компания планирует продление до Владивостока запущенной во вторник трансевразийской магистрали Т-Аннекс, которая сейчас соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам и выходами на границы с Монголией и Китаем. Было отмечено, что через Россию проходит самый короткий путь из Европы в Азию, и этим надо воспользоваться, а потенциальный подводный кабель в Гонконг связан с крупнейшей международной транскитайской трассой. И астрономы обнаружили признаки планеты, которая могла сформироваться из вещества, выброшенного звездой перед ее превращением в белый карлик. Если гипотеза подтвердится, это станет первым известным примером планеты второго поколения у такого звездного остатка. Однако объект пока остается кандидатом в планеты, поскольку авторы допускают и другой вариант. Ранее существовавшая планета могла получить новую атмосферу из выброшенного звездой вещества, и тогда ее ядро относилось бы к первому поколению, а газовая оболочка ко второму. И о валюте на завтра: доллар 85 рублей 71 копейка. Евро 96 рублей и 3 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Если вы, друзья, хотите жить по-новому, не обязательно начинать новую жизнь в понедельник. Для этого прекрасно подойдет любой день. Сегодняшний вторник не исключение. Главное – поймать правильное настроение, перестать уже, наконец, выбирать одно и то же. Ведь мир богат разнообразием, в нем столько много дорог. Так что вперед из песни. Юрий Антонов на Ретро FM. Ну а далее через несколько минут нас взбодрят Sugar Babes, Синие птицы и Сиси Кетч. 20 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро FM. Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро FM Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
3: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: «СК-10» – время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
12: Квартал впечатления «СТЭД» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге. Поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭВЗ.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

товарищи мужчины. Знающие женщины не советуют нам искать ту самую единственную и неповторимую по клубам и барам. Та самая на работе вкалывает. Вот откуда ее надо забирать с собой скорее и увозить за 100 морей. И уж потом можно сводить ее в клуб или бар, просто чтобы она могла развеяться. Как делает героиня этой песни, например. Sugar Babes на Retro FM, далее блюсистам группа Браво, Жанна Агузарова и Мерлин Монро с песней из фильма «В джазе только дело».

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 12 градусов, днем плюс 21.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
9: Битва поколений.
8: Это новый вызов.
10: По субботам в 17.00. Категория 16+.
11: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов-Купеческий.
12: Без возрастных ограничений.

0: Спасибо Дитру Болину за эту приятную мелодию, которая способствует отдыху души. А любителей отдыхать в танце под музыку, что льется из ваших радиоприемников, каждый день с 9 вечера и до полуночи в нашем эфире уже ждет вечеринка Ретро-ФМ. Над танцевальными суперхитами готовится поколдовать Тимур Соколов. Чтобы свести их в уникальном миксе, будет очень весело и зажигательно. Я Олег Орлов. Вам, друзья, это обещаю. Еще желаю всем отличного настроения и прощаюсь до завтра. В Москве без 12 минут 9.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
5: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке торговых точек в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
7: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Yeah!

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Кто-то отлично рисует, как в песне Painter Man от Bonnie M. Ну а кто-то шикарно танцует, как мы с вами каждый день с 21 до полуночи здесь, на вечеринке Retro FM. Далее в нашем уникальном танцевальном миксе Таня Буланова, Беллини и Шура. Меня зовут Тимур Соколов. До полуночи, как всегда, танцую вместе с вами.
1: Реклама.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Вот и солнце село, а это значит, что пришло наше с вами время. Время танцев и любви на вечеринке Retro FM. Татьяна Буланова только что, далее Сиси Кетч и Андрей Губин. Всем ценителям классной танцевальной музыки пламенный привет. Зажигаем дальше.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 12 градусов, днем плюс 21.
2: Retro FM. Для

0: Ну, наверное, хорошо танцевал, за это и полюбила. Ведь не зря говорят, кто как танцует, тот так и любит, если вы понимаете, о чем я. Татьяна Овсиенко засветилась на вечеринке Ретро-ФМ. Далее в нашем танцевальном миксе «Мираж» и «Сабрина», а чуть раньше «London Boys». Танцуем дальше.
1: Реклама.

Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ Пару. 0+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Ice of Base в нашем танцевальном миксе. Живом танцевальном миксе, прошу заметить. Свожу тут для вас в треке в реальном времени и тоже говорю вам вулеву дансы. Давайте танцевать, а иначе для чего все это? Далее здесь Андрей Губин и Аква. Меня зовут Тимур Соколов. Вечеринка Ретро FM продолжается.
1: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Here I go again. Вот и снова я. Так называется этот супер-турбо-гидромега-ультра-хит от шведского викинга танцевальной музыки по имени E-Type. Ну, а я снова в эфире для того, чтобы напомнить всем и каждому. Это вечеринка Retro-FM. Здесь мы танцуем до полуночи под лучшие хиты, проверенные не только временем, но и лично мной. Тимур Соколов за пультом. Впереди Богдан Титомир и Атаван. Зажигаем дальше.
1: Retro-FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован.

Но зачем спорить? Зачем ссориться? Да, если можно мечтать и танцевать, чем мы и занимаемся, и планируем еще часок этому приятному занятию посвятить. Я имею в виду танцам под живой микс лучшей танцевальной музыки, проверенной временем. Адриана Челентана, Иванушки в этом часе. Ну а дальше продолжение вечеринки. Никуда не уходите, все только начинается.

еще одни легенды танцевальной музыки, X-Mode и DJ Neil на вечеринке Red FM с их визиткой в мире животных. Танцевальный диско-марафон, ваша колонка продолжается. Далее Нэнси и Татьяна Буланова. Продолжаем зажигать под лучшие танцевальные хиты в режиме нон-стоп. 23:20 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенной танцевальной.

Но мне кажется, нет в России человека, который хотя бы раз в жизни не подпевал этой песни, ну или даже не горевал под нее об ушедшей любви. Нэнси, чистый лист на Ретро FM. Абсолютный хит всех наших вечеринок. И таких хитов, друзья, у нас еще очень

Doobie Brothers, hit on long trail running на вечеринке Retro FM, которая завершается. И в финальной ее части слышим бразильца Карапичо и Диму Маликова еще. Ну и все на сегодня, друзья. Я, Тимур Соколов, буду ждать вас уже в новом часе и уже в среду.

I'll meet you at midnight, Smokey, на Retro FM. Вот мы с вами снова встретились, друзья, но уже в новом календарном дне. 7 октября, среда. Начинает свой разбег под лучшие хиты Retro FM. Алексей Глызин у нас на очереди. Про поздний вечер в Соренто. Послушаем уже совсем скоро. Тимур Соколов у микрофона. Доброй ночи.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got no...

Да, иногда ночные мысли действительно не дают нам покоя. Прямо как в песне Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, о которой мы с вами только что имели счастье слышать и слушать. Но в то же самое время, друзья, ночь — это идеальное время для того, чтобы разложить все по полочкам в своей голове и разобраться в своих хотелках и чувствах. Что касается музыкальных хотелок, то постараюсь удовлетворить все ваши предпочтения в этом плане. Валерий Леонтьев, Мэйвуд и Тони Брэкстон. Вот такая у нас компания впереди. На мой взгляд, неплохая.

0: началу дня несет нас дельтаплан Валерия Леонтьева. Самый разгар этой прекрасной осенней ночи. Продолжим ее в компании двух легенд. Майкла Джексона и Адриана Челентано, которые зафиналят очередной музыкальный час на Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Реклама.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин и дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Каждую ночь перед сном нужно ложиться спать с мыслью о том, что жизнь прекрасна, и тогда она действительно таковой будет. Мысли, друзья, как известно, материальны, поэтому думаем только о хорошем, окружаем себя приятными людьми и слушаем только лучшую музыку. Группа «Самоцвет» и Брайан Адамс 100% попадают под эту формулировку, а значит, появится здесь через пару минут. Час 20 уже в Москве, Тимур Соколов. С вами всем мой пламенный ночной привет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Holiday, Madonna на Retro-FM. До каникул именуемых во взрослой жизни выходными у нас еще целых три дня, но среда, как известно, ближе всего по настроению к пятнице, так что ловим этот вайб, как сейчас говорят, и наслаждаемся жизнью и этой прекрасной ночью, несмотря на разгар рабочей недели. Если в бейсе группа Мираж у нас впереди, час 35 уже в столице. Всем привет! Привет!

0: I saw the sign. Я увидела знак, поет группа SO Base. Ну и для меня эта песня тоже знак, друзья. Знак того, что пора завершать свой эфир. Тем более, что уже подошел Илья Глебов и готов присоединиться к вам. Меня зовут Тимур Соколов, я с вами прощаюсь. Напоследок поставлю еще Рики и Повери и веселые ребята. Пока!
1: Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Хоп, 2.20 в столице. Хей-хоп, дальше на РТФМ Константин Никольский, Моден Токен, Наутилус Помпилиус. Меня зовут Илья Глебов. Таким вот резвым аллюром мы и двигаемся в ночи, друзья.
1: РТФМ Ростов-на-Дону, 101.2.

Ника Никольский. Совершенно распрекрасная песня про, ну, мечты. Потому что что ж такое наши мечты, как не птицы белые наши. 2:35 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Крис Кельми, Аха и Бритни. Через 3 минуты.

знаю, вы на бульваре Рост сейчас находитесь или на бульваре Гладиолусов. Это все равно. Главное, что скуки нет. Главное, что у нас на Ретро ФМ любимая музыка. Фредди Меркьюри, Джо Дассен через 3 минуты. 2:50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!